0: Евангелие от Луки.
1: 72 ученика вернулись радостные. «Господь, — говорили они, — даже бесы нам подчиняются, когда мы им приказываем Твоим именем. Я видел, сатана пал молнией с небес, — сказал им Иисус. Вот, я дал вам власть наступать на змеи и скорпионов и власть над всей силой врага, и ничто не вредит вам. Но не тому радуйтесь, что духи вам подчиняются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». И в тот же миг Святой Дух исполнил Иисуса ликованием, и Он сказал: «Отец, Владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает, кто Сын, кроме Отца, и кто Отец, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть это.

Вы замечали, что когда помогаешь кому-то просто так, то получаешь много радости? Таким образом, благословляя кого-то, мы благословляемся сами. Наверное, так задумано Богом. А вот когда мы закрываемся в себе в стиле «моя хата с краю», то как раз лишаем себя радости, новых знакомств и новых перспектив. Следуя Божьему призыву помочь ближнему, мы и сами открываемся Божьим благословением и путям. Конечно, мы можем не заметить этого в конкретном моменте, но, оглядываясь назад, я замечаю именно такую закономерность. А вы замечаете?

Новая музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: У него был крючковатый нос в два раза больше его лица. Хотя он имел прекрасную артистическую душу, во внешности Исаака Уатса не было ничего привлекательного. Однажды кто-то подметил, что его голова казалась больше за все туловище, а его маленькие пронизывающие глаза и искривленный нос не позволяли выглядеть ему красивее. Он никогда не был женат, хотя после чтения его стихов одна женщина влюбилась в него. За этим последовала романтическая переписка, которая прекратилась после первого же свидания. Благодаря своему отцу в 4-летнем возрасте Исаак изучил латынь. Со временем он начал читать на греческом, еврейском и французском языках. Он был талантлив до гениальности, но из-за отказа быть послушным англиканской церкви его не приняли в университеты Кембриджа и Оксфорда. Поэтому он посещал колледж, поддерживаемый независимыми христианами. Тем не менее, он повлиял на этот мир, как немногие люди. Он написал более 600 гимнов, некоторые из них поют и сегодня. Он является автором большого количества публикаций, включая 52 книги на различные темы в области логики, грамматики, педагогики, этики, астрономии, географии и богословия. Еще совсем маленьким мальчиком Исаак, один из 9 детей в своей семье, постоянно сочинял стихи и поэтому часто говорил рифмой. Это так раздражало его отца, что однажды он приказал Исааку прекратить все это, иначе он будет наказан. Когда же у ребенка, помимо его воли, все же выскакивала рифма, за что отец его наказывал, Исаак, всхлипывая, говорил: «Меня не надо обижать, слова не будут рифмовать». В 7-летнем возрасте он написал свой первый гимн. Хотя Исаак и чувствовал себя обиженным и отвергнутым, он был человеком глубокого сострадания, сочувствия и любви. Все эти эмоции находили свое воплощение в его гимнах. «Конечно, я должен бороться, если я буду иметь власть и влияние», – писал он. «Дай мне больше смелости, Господь. Я вынесу все трудности и боль, получая поддержку из слова Твоего». Изучение нескольких его гимнов показывает, что большинство из написанного им раскрывает истины Писания, верность Бога, Его величие, Его мудрость и силу Слова Божьего, темы, которым, к сожалению, сегодня уделяется мало внимания. Его прекрасный гимн, который часто поют на Рождество под названием «Радость всему миру», основан на Псалме 97, где псалмопевец пишет: «Восклицайте Господу вся земля». Уатс убежден, что псалмы необходимо толковать в свете Нового Завета. К тому, где псалмопевец описывает поклонение Богу посредством страха перед Ним, «я часто прибавляю любовь и веру», – писал он. Стоило бы уделить время для того, чтобы изучить сборник гимнов Исаака Уатса. В его гимнах вы увидите Бога. После его смерти, имевшей место 25 ноября 1748 года, в Вестминстерском аббатстве был поставлен памятник Уатсу. Его самый большой дар нам – гимны и песни прославления, которые мы все еще поем спустя 2,5 века. Ваша внешность не имеет никакого отношения к вашему достоинству. Исаак Уатс знал, что у него был большой нос. Возможно, это придало ему чувствительности, которая нашла воплощение в его служении. Так физический недостаток стал ценным качеством. Постарайтесь смотреть на душу, а не на внешность человека. Не обращайте внимания на внешность, и вы увидите, какой на самом деле этот человек. Постарайтесь относиться именно так к тем людям, которые чем-то отличаются от всех остальных, либо являясь выходцами из другой культуры или имея другое происхождение, выглядят или одеваются не так, как вы. Внешность человека не уменьшает эмоциональную чувствительность. Главное – это выявить в себе талант и посвятить его служение тому, кто нам его подарил. Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Бог говорит с нами лицом к лицу только тогда, когда у нас у самих есть лицо.

0: Макс Лукада. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Бог так много дает? Мы могли бы существовать без многого из того, что имеем. Он мог бы оставить мир скучным и серым. Мы бы никогда не увидели разницу. Но он этого не сделал. Он расплескал оранжевый цвет на восходе солнца и заключил небо в голубизну. Обязан ли он был делать хвост белки пушистым? Должен ли был учить птиц петь? Или придумывать смешную походку цыплятам? И величавость грому, когда он грохочет? Зачем давать цветам аромат? Зачем придавать вкус пище? А может быть, ему просто нравится видеть улыбку на твоем лице? Если мы выражаем свою любовь, даря подарки, то насколько больше он? Если мы, напичканные недостатками и жадностью люди, любим дарить подарки, то насколько больше любит дарить подарки безгрешный и совершенный Бог? Иисус сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Стих дня.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. По-настоящему услышать Слово Божие значит согласиться с Ним, принять Его в сердце и применить в наших буднях. Именно эту мысль очень ясно выразил апостол Иаков в 1 главе 22 стихе. Давайте прочитаем. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Помните строки: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». И если в стихотворении признание эти строки последние, то в реальной жизни

0: самообман, основанный на убеждении «мне просто достаточно того, что я слышал», чреват началом большой беды для человека и дорогой к разочарованию. Опасность этого духовного недуга в бессимптомном проявлении болезни, не вызывающей ни боли, ни сожаления. В этом как раз вся сложность этого положения пред Богом – слышать, но не исполнять. Допустим, вы услышали, что где-то есть хорошая кофейня. Эта новость совсем не означает, что мы пробовали их кофе. Или мне известно, что на другой стороне улицы есть магазин, в котором я могу купить то, что ищу. Это знание не делает меня владельцем этой вещи, правда? Как минимум, мне нужно перейти дорогу, войти в помещение, взять и расплатиться. Почему слышавший Божье Слово не торопится его исполнять? На этот вопрос есть много причин, и все они примерно сводятся к одному. Человеку кажется, что Божьи заповеди ограничивают его выбор или свободу. Но на самом деле Слово Божие – это наша защита от разного рода произвола и бессмысленности. Попытка достичь цели малой кровью – это своеобразный бич современного псевдохристианства. Соприкасаясь со Священным Писанием, оно смотрит на тексты Библии, как на полки с предметами или на шоурум с вещами, с последующим поиском бирки с ценой. Что я могу или не могу себе позволить в нашем контексте, буду или не буду то или иное Слово Божие исполнять. Все хотят скидок, ждут распродажу, чтобы истина со временем подешевела. Или если она не дешевеет, то сами тайно переписывают ценники, вырывают страницы, чтобы их не читать, а главное не исполнять. Словом, списывают товар. Думают, что цена определяется их спросом. Не будет его, и ценник пойдет вниз. Но забывают, что истина не товар. Наступит время, и она сама будет взвешивать своих оценщиков. Решение купить что-то ценное за недорого всегда потерпит неудачу. После подобной попытки человек не просто остается при своем, он теряет главное – время. Сам Господь предлагает нам себя в качестве объекта познания. Не вещи, но скидку делать не будет. Цена будет высокой и одновременно посильной. Абсолютно для каждого человека вне национальности, социального статуса, пола, возраста. Какой же ценой мы сможем приобрести его внимание? Еще Льюис отмечал, что христиан от последователей других религий отличает одна черта. Это старание. Будем стараться, друзья, исполнять написанное, чтобы нам не обмануться и не промахнуться мимо вечности. Исполняя Слово Божие, мы делом подтверждаем свою любовь к Богу. Иисус сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
1: Это «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: А теперь прибывают сидры. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды. Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Мне кажется, многие люди не верят в Бога по одной простой причине. Они не видят никакой связи между соблюдением или несоблюдением христианских заповедей и последующими результатами этих действий. Ну и, соответственно, не понимают, а зачем вообще заповеди соблюдать? Типа, вот я плюнул на икону, ну-ка испепели меня на месте. Ага, не испепеляешь? Ну, значит, нет никакого Бога. А я вот думаю, что не стоит ждать немедленной реакции от Бога. Бог — это не сотрудник ДПС, который спрятался за кустом и ждет, когда вы там превысите, чтобы состричь с вас расплату. От такого Бога можно немедленно откупиться свечкой или пожертвованием на храм, в зависимости от того, что грозит. И так думают ведь не только атеисты, а многие верующие, на поведение которых неверующие смотрят издалека. На самом деле расплата за превышение приходит вам внезапно, в виде письма с вашим фото, когда вы нарушаете. А вы не заметили, как вас фотографировали. А вы и забыли про это нарушение. А система работает. Как есть сила притяжения Земли, так есть какая-нибудь неизмеренная сила притяжения зла. Нарушил, проходит время, и тебе прилетает какая-нибудь внезапная неприятная случайность. Поэтому соблюдение заповеди – это не попытка угодить карающему начальнику, а просто соблюдение техники безопасности по жизни. Однажды я просто села и сопоставила все свои случайности и несправедливости со своими прошлыми поступками и поняла, за что прилетели штрафы. Диалог Бога и человека для меня теперь выглядит примерно так. «Не суй пальцы в розетку, смертью умрешь». «Эй, нет, что это вы на мою свободу покушаетесь?» Как недавно было хорошо сказано в этом блоге, у Бога нет противопоставления. Солнце светит одинаково и добрым, и злым. Только злым оно светит, ультрафиолетом канцерогенным.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Наш сайт. Свободная.медиа.

Зинаида Миркина. Когда я сделаюсь бесплотной, когда я это тело сброшу, не жди, чтоб тенью мимолетной являлась я из жизни прошлой. Когда на волю дух отпущен, когда он полный мир обрящет, я сделаюсь твоим грядущим и бесконечным настоящим. Я знаю, что в нездешнем мире, в невидимом, бесплотном этом, вершится расширение шире, готовится рождение света. Идет великая работа, невнятная земному слуху, и эти снежные высоты воздвигнуты бесплотным духом. Да, этот кряж высокогорный и эти золотые сосны воистину нерукотворны и бесконечно духоносны. В часы великого затишья, в священный час касаний Божьих, я буду ждать, что ты услышишь. Я буду ждать, что ты поможешь.

0: притчи Соломона.
1: Заверши работу на улице. Приведи в порядок свои поля, а потом можешь строить свой дом.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Екатерина Новикова?
1: Хочу поделиться словом из Божьего Писания. Первое послание к Фессалоникийцам, в 1 глава 7 стих говорит нам: «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии». Апостол Павел говорит Фессалоникийской церкви о том, что они стали образцом для других верующих. Как это хорошо звучит, что они своими делами доказывали веру в Иисуса Христа, и их дела пошли дальше, чем их слова. Я думаю, родители со мной согласятся, что если мы наставляем своих детей быть добрыми, послушными, делать какие-то дела милосердия, но сами не будем этого исполнять, то, к сожалению, от наших детей нечего и требовать, и ожидать. Если же мы будем мудрыми родителями и будем учить и наставлять их в соответствии со Словом Божьим, и будем сами жить подобным образом, то наши дети большему научатся и будут более благословенны. Я призываю, дорогие братья и сестры, чтобы мы с вами были хорошим, добрым примером, как это Фессалоникийская церковь, чтобы наши дела были ярче и громче и лучше, чем наши слова.

0: Когда Моисей спустился с горы Синай, в его руках была Тора. Праздник в честь дарования Торы отмечается в иудаизме и по сей день. Празднуя эти события, еврейские женщины, живущие на территории Испании и Португалии, в качестве коронного блюда подают на стол семислойный пирог «Шавуот», который называется «Семь небес». Он символизирует семь небесных сфер, пройденных Торой при даровании, когда она спустилась на гору Синай. Сегодня мы с вами попробуем приготовить такой пирог. Для этого нам потребуется 200 грамм растопленного сливочного масла, 400 граммов теста, разрезанного на 24 куска толщиной в бумажный лист, 3 чашки измельченных фисташковых орехов, пол чашки сахара, 1 столовая ложка корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики и пол чайной ложки розовой воды. Для сиропа понадобится чашка воды, 2 чашки сахара, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока и четверть чашки меда. Большую жарочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите в нее кусочки теста, смазывая каждый кусок маслом. Во время подготовки каждый кусок заверните во влажную салфетку, чтобы тесто не сохло. Когда будет выложена половина всех кусков, смешайте измельченные фисташки с сахарным песком, корицей, гвоздикой и розовой водой. Распределите эту массу поверх выложенных кусков теста. Выложите оставшиеся куски, также смазывая маслом, поверх первого слоя на ореховую массу. Сверху все тесто тоже должно быть промаслено. Накройте и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы масло впиталось. Очень острым ножом разрежьте все тесто на 36 ромбовидных кусков и выпекайте 30 минут. Тесто должно слегка подняться и подрумяниться. Пока тесто выпекается, приготовьте сироп. Вскипятите все ингредиенты, кроме меда, в течение примерно 20 минут до образования светлой глазури. Добавьте мед. Остудите и разлейте ложкой по готовому тесту сразу, как только достанете его из духовки. Когда пахлава совсем остынет, разрежьте ее по старым следам еще раз и подавайте горячей или холодной. Благословенной вам трапезы, друзья!
1: Библейская кухня.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Алексей, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что Христос живой, и Христос реально действовал в моей жизни и реально показал, что Он жив и способен изменять жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера – это тот стержень, на который нанизаны фактически все сферы моей жизни, тот якорь, который привязывает меня к этой земле.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Книга притч. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Вот тоже один из любимых стихов, который особенно актуален для современной России.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, свобода – это вообще вещь относительная чего-либо. Христианство в данном контексте, оно может быть и как свобода, и как ограничение. Для меня лично это свобода. И видя других людей, видя наше общество, я понимаю, что без христианства люди живут в рабстве.
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: I'm just checking in.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Размышление над Евангелием от Иоанна. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно“. Иисус сказал им в ответ: „Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда Я и куда иду“». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 12 по 14 стихи. Фарисеи взяли женщину в прелюбодеянии и привели ее к Иисусу. В своей лицемерной самоправедности они требовали самого сурового наказания – смерти. В полемике с ними Иисус явил Себя как свет миру. В Его присутствии выявляется все – не только поступки людей, но и их мысли и мотивы. Одновременно в праведности и благодати была явлена и Божья слава. Большинству людей божественный свет кажется невыносимым. Они предпочитают скрываться во тьме, ибо их дела есть зло. Однако все, кто следует за Иисусом, знают, какое благословение связано с этим светом, и не только на мгновение, ибо в них самих есть свет и жизнь. Источником этого света, света жизни, является Христос. Фарисеи почувствовали, что у них нет части в этом благословении, их гордость была задета, и они выступили против Господа, процитировав Его слова. Они отказались признать, что Он есть Сын Бога, рассматривая Его как обычного человека. Они считали, что Его свидетельство не истинно. Это было так, как будто они хотели получить доказательство того, что днем светло.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус разговаривал с народом, его мать и братья стояли перед домом. Они хотели с ним поговорить. Какой-то человек сказал ему: «Там на улице твои мать и братья хотят с тобой поговорить». «Кто моя мать и кто мои братья?» Ответил этому человеку Иисус и, указав рукой на учеников, сказал: «Вот мои мать и братья. Кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец, тот мне и брат, и сестра, и мать».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Ну как там поживает наше пузико? Как там наш маленький?
1: Сегодня прям так активно толкается, а потом как даст бок, прям так больно.
0: Честно тебе там, малыш? Ну потерпи, мой хороший, всего полтора месяца осталось.
2: Да, представляешь, совсем немного, и увидим нашего сыночка. Интересно, каким же он будет?
0: Он будет самым лучшим мальчиком на свете. Самым умненьким и послушным.
1: Но для этого нужно создать ему развивающую среду. И никаких там телесных наказаний. И избегать этих всяких «ты» посланий. Ой, смотри, смотри, смотри. А давай купим ему кубики Зайцева. Он у нас будет учиться читать с самого рождения.
0: А еще вот эту железную дорогу. Смотри, какая классная. Здесь все как у настоящего паровоза. Смотри.
2: О, она очень дорогая.
0: Я все детство мечтала о такой. Но родители мне так ее не купили. Мне кажется, что это от чувства несбывшейся мечты и неудовлетворенности. У меня все комплексы.
1: Ну ладно, давай купим. А еще вот тот бассейн, смотри. Водная процедура стимулирует развитие нервной системы, да. А вот это еще песочница. Давай песочницу купим. Игра с песком способствует разработке мелкой моторики. Ой, смотри, смотри, здорово. И вот эти пальчиковые краски для раннего творчества. Пусть растет креативным, да? Митя, солнышко мое, мама очень огорчается, когда ты кидаешь этими кубиками в нашего Барсика. Барсику может быть очень больно. И к тому же это особые кубики, учебные. Лучше посмотрим, какие там слоги написаны. Смотри, давай вместе прочитаем. Мама. Митя, что тебе мама говорит? Митя, а ну перестань швырять кубиками в нашего кота.
0: Митенька, папа очень переживает, когда сыночек стучит паровозиком по вагону. От этого железная дорога может сломаться. А она стоит треть моей зарплаты.
3: Прекрати стучать, говорю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А ну хватит, сейчас задницу надеру.
1: Да что же это там происходит, а?
2: Митя, перестань сыпать песок в бассейн.
0: Кто это разукрасил красками мою проектную документацию?
3: Митя!
1: Да кому я говорю?
3: Два,
1: три, четыре.
4: Вы в отчаянии, дети не оправдывают ваших ожиданий. Постарайтесь следовать примеру Бога. Любите своих детей такими, какие они есть.
5: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Свободная FM. Радость есть всегда. Yeah. Hey, I was stuck inside.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 19 июня 1834 года родился Чарльз Спёрджен, человек, оказавший огромное влияние на различные протестантские деноминации, из-за чего его часто называют «королем проповедников». По собственному утверждению Спёрджена, он начал сознательно исповедовать христианскую веру в возрасте 15 лет. После крещения в мае 1850 года он переехал в Кембридж, где и начал свою проповедническую деятельность. Первая печатная работа Спёрджена «Gospel Tract» была издана в 1853 году, когда он был еще пастором небольшой баптистской общины. Но уже в следующем году молодой Спёрджен, которому на тот момент было всего 19 лет, занял место пастора в знаменитой лондонской церкви – часовня на улице Нью-Парк, где быстро приобрел популярность как проповедник. Уже в 1855 году проповеди Спёрджена стали печататься еженедельно и широко распространяться среди жителей Лондона и за его пределами. Всего, по подсчетам биографов, Спёрджен за свою жизнь произнес около 3600 проповедей и издал 49 книг. В 1856 году, поскольку его собственная церковь не могла вместить всех желающих, Спёрджен впервые начал проповедовать в концертных залах, где одновременно собиралось до 10 тысяч человек. В 1857 году Спёрджен поставил своеобразный рекорд. Послушать его проповедь собралось 23 654 человека, благодаря чему в прессе он получил титул «короля проповедников». В 1861 году завершается строительство нового церковного здания, рассчитанного на одновременное присутствие 6 тысяч человек. Церковь получила название «Metropolitan Tabernacle», то есть «Скиния Метрополитен». Здесь Спёрджен продолжал служить до самой своей смерти. Скончался Чарльз Спёрджен в 1892 году во Франции, в Монтоне, где находился на лечении. Похоронен в Лондоне.

0: Классики о вере.
1: Курт Воннегут. Ну какие могут быть сомнения? Из седой древности сохранился всего один пример распятого, который, надо думать, не хуже нас с русскими мог бы положить конец жизни раз и навсегда. Но он предпочел терпеть свои муки и только просил: «Прости их, отче, ибо не ведают, что творят». Ему было ужасно плохо, но он решил, что жизни нужно продолжаться. А решил бы иначе, мы бы тут с вами не сидели, правда ведь?
2: Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Каждое дерево узнается по его плодам. С колючек не собирают инжира, с терновника не срезают гроздей. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своем сердце. Злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце.
2: Новая музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Избранные. Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Книга пророка Амоса, 3 глава, 2 и 3 стихи. Бог избрал Израиль не потому, что они были хорошими или сильными. Он избрал их, потому что Он любит их. И именно через народ Израиля Бог решил привести Спасителя в этот мир. Как Израиль, мы также были избраны не потому, что мы хорошие, или не потому, что у нас есть что-то, что нужно Богу. Бог избрал нас, потому что Он любит нас и хочет общаться с нами. Общение предполагает единство. Для того, чтобы иметь общение с Богом, вам нужно быть в согласии с Богом. Это означает, что вам нужно следовать правилам, которые Он установил. Мы не в том положении, чтобы заключать сделки с Господом. «Сделай это для меня, и я сделаю это для тебя». Мы беспомощные грешники, которые стоят перед Богом с пустыми руками. И Он смотрит на нас состраданием и говорит: «Я избрал вас». Быть избранными людьми Бога — это большая ответственность. Мы знаем Его пути, мы знаем Его требования, мы ходим в свете и имеем понимание Его слова, поэтому мы будем судимы по высшему стандарту. Если мы выбираем согрешить, Бог накажет нас, потому что мы принадлежим Ему. Какое это благословение — быть любимыми Богом, избранными Богом и прощенными Богом. Давайте ходить в единстве с Ним и показывать Его величие миру, который еще не знает Его. Отец, мы так благодарны, что мы Твои, да не отойдем мы никогда от Твоей истины, но доходим мы с Тобою в послушании. Во имя Иисуса. Аминь. Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: 111 Псалом. Аллилуйя! Блажен человек, боящийся Господа, получающий большое наслаждение от Его повелений. Могущественным будет на земле его потомство, поколение праведных благословится. Изобилие и богатство будут в его доме, и его праведность будет пребывать вечно. Для честных восходит свет во тьме, он милостив, милосерден и праведен. Благо человеку, который великодушен и щедро дает взаймы, тому, кто ведет свои дела справедливо. Он никогда не поколеблется, праведник будет в вечной памяти, не побоится плохих известий, сердце его твердо, уповая на Господа, сердце его крепко, он не испугается. Он увидит падение своих врагов, он щедро раздал свое имущество бедным, и его праведность пребывает вовек, рог его вознесется в славе. Нечестивый увидит и разозлится, заскрипит зубами и исчезнет, желание нечестивых не сбудется».
1: Это «Свободное радио».

0: Всем привет! Во время поединка футбольных команд в Англии в 1940 году над стадионом навис непроглядный туман. Комментатор не мог разглядеть даже угол футбольной площадки. При этом ему сообщили о том, что трансляцию слушают немцы, и если они узнают о тумане, то тут же начнут бомбардировку. В итоге он на протяжении матча не подавал виду и комментировал матч, отталкиваясь от реакции фанатов на трибунах. Помните, мы несем ответственность за то, что говорим, перед ближними и перед Богом. Берегите друг друга.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих.
2: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. По-настоящему услышать Слово Божие значит согласиться с Ним, принять Его в сердце и применить в наших буднях. Именно эту мысль очень ясно выразил апостол Иаков в 1 главе 22 стихе. Давайте прочитаем. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Помните строки: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». И если в стихотворении признания эти строки последние, то в реальной жизни самообман, основанный на убеждении «мне просто достаточно того, что я слышал», чреват началом большой беды для человека и дорогой к разочарованию. Опасность этого духовного недуга в бессимптомном проявлении болезни, не вызывающей ни боли, ни сожаления. В этом как раз вся сложность этого положения пред Богом – слышать, но не исполнять. Допустим, вы услышали, что где-то есть хорошая кофейня. Эта новость совсем не означает, что мы пробовали их кофе. Или мне известно, что на другой стороне улицы есть магазин, в котором я могу купить то, что ищу. Это знание не делает меня владельцем этой вещи, правда? Как минимум, мне нужно перейти дорогу, войти в помещение, взять и расплатиться. Почему слышавший Божье Слово не торопится его исполнять? На этот вопрос есть много причин, и все они примерно сводятся к одному. Человеку кажется, что Божьи заповеди ограничивают его выбор или свободу. Но на самом деле Слово Божие – это наша защита от разного рода произвола и бессмысленности. Попытка достичь цели малой кровью – это своеобразный бич современного псевдохристианства. Соприкасаясь со Священным Писанием, оно смотрит на тексты Библии, как на полки с предметами или на шоурум с вещами, с последующим поиском бирки с ценой. Что я могу или не могу себе позволить в нашем контексте, буду или не буду то или иное Слово Божие исполнять. Все хотят скидок, ждут распродажу, чтобы истина со временем подешевела. Или если она не дешевеет, то сами тайно переписывают ценники, вырывают страницы, чтобы их не читать, а главное не исполнять. Словом, списывают товар. Думают, что цена определяется их спросом. Не будет его, и ценник пойдет вниз. Но забывают, что истина не товар. Наступит время, и она сама будет взвешивать своих оценщиков. Решение купить что-то ценное за недорого всегда потерпит неудачу. После подобной попытки человек не просто остается при своем, он теряет главное – время. Сам Господь предлагает нам себя в качестве объекта познания. Не вещи, но скидку делать не будет. Цена будет высокой и одновременно посильной. Абсолютно для каждого человека, вне национальности, социального статуса, пола, возраста. Какой же ценой мы сможем приобрести его внимание? Еще Льюис отмечал, что христиан от последователей других религий отличает одна черта. Это старание. Будем стараться, друзья, исполнять написанное, чтобы нам не обмануться и не промахнуться мимо вечности. Исполняя Слово Божие, мы делом подтверждаем свою любовь к Богу. Иисус сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

боюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим, и все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас. Все свои заботы возложите на Него, ведь Он печется о вас».

0: Влияние догма, она пахнет кофе и смыслами.
1: Ты много делаешь, один, но еще больше с людьми тебя определяют.

Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на «Волнах свободного». Меня зовут Наташа Романцова. Вы уже достигли той жизненной точки, когда хочется сказать спасибо тем людям, которые вошли в вашу жизнь, сделали ее чуть лучше, прекрасней. А еще большее спасибо хочется сказать тем, кто прошел мимо. И от этого жизнь тоже не испортилась. Всем тем, кто не унывает на жизненном пути, большой-большой привет!

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: После этих слов Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, час настал. Прославь Сына Своего, чтобы Сын прославил Тебя. Так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь — это знать Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса-помазанника, которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, исполнив дело, которое Ты поручил мне. Теперь же, Отец, Ты прославь меня славой, что была у меня, когда я был с Тобою, прежде чем мир начал быть. Я открыл Твое имя людям, которых Ты дал мне из мира. Они были Твои, Ты отдал их мне, и они Слово Твое исполнили. И теперь, наконец, они поняли, что все, что Ты дал мне, Твое, потому что слова, которые дал Ты мне, я им передал. И они их приняли и действительно поняли, что я пришел от Тебя, и поверили, что послал меня Ты. Это за них я прошу. Не за мир я прошу, а за тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Ведь все, что есть у меня, Твое, а все, что есть у Тебя, Мое, и через них я явил Свою славу. Я уже больше не в мире, я возвращаюсь к Тебе, а они остаются в мире. О, святой мой Отец, силой имени Твоего, что Ты дал мне, сохрани их, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Силой имени Твоего, что Ты дал мне, я хранил их, пока был с ними. И я их сохранил. Никто из них не погиб, лишь один, предназначенный гибели, ибо Писанию надлежало исполниться. А теперь я к Тебе возвращаюсь. И пока я еще в этом мире, я для того говорю все это, чтобы они разделили со мной полноту моей радости. Я передал им Слово Твое, и мир их возненавидел, потому что они не из этого мира, как и я не из этого мира. Я не прошу, чтобы Ты забрал их из мира, но прошу, защити их от зла. Они не из этого мира, как и я не из этого мира. Посвяти их себе силой истины. Истина — это Слово Твое. И как Ты послал меня в мир, так и я их послал в этот мир. Я себя посвящаю Тебе ради них, чтобы и они поистине стали Твоими. Но не только за них я прошу. Я прошу и за тех, кто верит в Меня по слову их обо Мне. Пусть все они будут едины, и пусть они будут в нас, как Ты, Отец, во Мне, а я в Тебе. И пусть мир поверит, что послал Меня Ты. Я им дал ту же славу, которую дал Мне Ты, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Я в них, и Ты во мне, чтобы были они в полном единстве. И пусть мир узнает, что послал меня Ты, и что Ты полюбил их так же, как меня полюбил. Отец, я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, были там же, где я, со мною. Пусть увидят славу мою, что Ты дал мне, ибо Ты полюбил меня прежде, чем создан был мир. Отец праведный, мир Тебя не узнал, но я Тебя знаю. Они узнали, что послал меня Ты. Я им показал и еще покажу, каков Ты, чтобы та же любовь, какой Ты меня полюбил, была в них так же, как я в них».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Было время, когда девушек учили быть сдержанными, не давать волю своим порывам. В особенности, когда дело касалось их романтических увлечений. Им бы и в голову не пришло пригласить молодого человека на свидание или первой позвонить. Но многое изменилось с тех пор. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Сексуальная революция последних двух десятилетий способствовала появлению новых правил любовной игры. Юноши всегда должны были делать первый шаг, а девушки вольны были только решать, ответить взаимностью или нет. Сейчас же мы столкнулись с растущей агрессивностью женщин. И это тревожит родителей. Некоторые девушки заходят так далеко в своих притязаниях, их натиск настолько стремителен, что молодые люди просто обращаются в паническое бегство, будучи не в силах противостоять огневой мощи противника. Уж так устроен мужчина, это он должен преследовать. И даже в наши дни, когда старые запреты и табу для женщин канули в лету, я полагаю, что родителям необходимо учить своих дочерей проявлять определенную сдержанность, сохранять чувство собственного достоинства, когда дело касается романтических отношений. Особенно это важно в раннюю пору взросления, когда молодые люди делают свои первые неуверенные шаги. Возможно, девушке будет трудно умерить свой пыл, но она добьется большего и будет менее уязвимой, если вместо того, чтобы преследовать объект своей любви, она попытается увлечь его за собой. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих.
2: Верь, живи, молись. Слава.

0: летит в небеса.
1: Библейские чтения.
2: Приветствую, дорогие друзья. По-настоящему услышать Слово Божие значит согласиться с Ним, принять Его в сердце и применить в наших буднях. Именно эту мысль очень ясно выразил апостол Иаков в 1 главе 22 стихе. Давайте прочитаем. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Помните строки: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». И если в стихотворении признания эти строки последние, то в реальной жизни самообман, основанный на убеждении «мне просто достаточно того, что я слышал», чреват началом большой беды для человека и дорогой к разочарованию. Опасность этого духовного недуга в бессимптомном проявлении болезни, не вызывающей ни боли, ни сожаления. В этом как раз вся сложность этого положения пред Богом – слышать, но не исполнять. Допустим, вы услышали, что где-то есть хорошая кофейня. Эта новость совсем не означает, что мы пробовали их кофе. Или мне известно, что на другой стороне улицы есть магазин, в котором я могу купить то, что ищу. Это знание не делает меня владельцем этой вещи, правда? Как минимум, мне нужно перейти дорогу, войти в помещение, взять и расплатиться. Почему слышавший Божье Слово не торопится его исполнять? На этот вопрос есть много причин, и все они примерно сводятся к одному. Человеку кажется, что Божьи заповеди ограничивают его выбор или свободу. Но на самом деле Слово Божие – это наша защита от разного рода произвола и бессмысленности. Попытка достичь цели малой кровью – это своеобразный бич современного псевдохристианства. Соприкасаясь со Священным Писанием, оно смотрит на тексты Библии, как на полки с предметами или на шоурум с вещами, с последующим поиском бирки с ценой. Что я могу или не могу себе позволить в нашем контексте, буду или не буду то или иное Слово Божие исполнять. Все хотят скидок, ждут распродажу, чтобы истина со временем подешевела. Или если она не дешевеет, то сами тайно переписывают ценники, вырывают страницы, чтобы их не читать, а главное не исполнять. Словом, списывают товар. Думают, что цена определяется их спросом. Не будет его, и ценник пойдет вниз. Но забывают, что истина не товар. Наступит время, и она сама будет взвешивать своих оценщиков. Решение купить что-то ценное за недорого всегда потерпит неудачу. После подобной попытки человек не просто остается при своем, он теряет главное – время. Сам Господь предлагает нам себя в качестве объекта познания. Не вещи, но скидку делать не будет. Цена будет высокой и одновременно посильной, абсолютно для каждого человека вне национальности, социального статуса, пола, возраста. Какой же ценой мы сможем приобрести его внимание? Еще Льюис отмечал, что христиан от последователей других религий отличает одна черта – это старание. Будем стараться, друзья, исполнять написанное, чтобы нам не обмануться и не промахнуться мимо вечности. Исполняя Слово Божие, мы делом подтверждаем свою любовь к Богу. Иисус сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
1: Свободное радио.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Ночь проходит, близится день. Так отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает при свете дня. Без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос. Так не поддавайтесь своей плотской природе и ее вожделениям.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

144-й псалом. «Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь, буду славить Твое имя вечно. Каждый день я буду славить Тебя и восхвалять Твое имя вечно. Велик Господь и достоин всякой хвалы, величие Его непостижимо. Поколение поколению будет восхвалять Твои дела и возвещать о Твоем могуществе. Буду размышлять о величии Твоей славы и о Твоих чудесных делах. О могуществе Твоих грозных дел будут все говорить, и я буду возвещать о Твоем величии. Будут вспоминать Твою великую благость и воспевать Твою праведность. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Благ ко всем Господь, Его милость на всех Его творениях. Все Твои творения прославят Тебя, Господи, и святые Твои благословят Тебя. Они будут рассказывать о славе Твоего царства и говорить о Твоем могуществе, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоих дел и о величественной славе Твоего царства. Твое царство вечное, и Твое правление на все поколения. Господь верен Своим обещаниям и милостив во всех Своих делах. Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. Глаза всех смотрят на Тебя, и Ты даешь им их пищу в свое время. Ты открываешь свою руку и насыщаешь желания всех живущих. Господь праведен во всех своих путях и милостив во всех своих делах. Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, слышит их моления и спасает их. Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых уничтожит. Устами своими буду славить Господа. Пусть все созданное им прославляет Его святое имя.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время к Иисусу принесли детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 19 июня 1834 года родился Чарльз Сперджен. Человек, оказавший огромное влияние на различные протестантские деноминации, из-за чего его часто называют «королем проповедников». По собственному утверждению Сперджена, он начал сознательно исповедовать христианскую веру в возрасте 15 лет. После крещения в мае 1850 года он переехал в Кембридж, где и начал свою проповедническую деятельность. Первая печатная работа Сперджена «Gospel Tract» была издана в 1853 году, когда он был еще пастором небольшой баптистской общины. Но уже в следующем году молодой Сперджен, которому на тот момент было всего 19 лет, занял место пастора в знаменитой лондонской церкви – часовня на улице Нью-Парк, где быстро приобрел популярность как проповедник. Уже в 1855 году проповеди Сперджена стали печататься еженедельно и широко распространяться среди жителей Лондона и за его пределами. Всего, по подсчетам биографов, Сперджен за свою жизнь произнес около 3600 проповедей и издал 49 книг. В 1856 году, поскольку его собственная церковь не могла вместить всех желающих, Сперджен впервые начал проповедовать в концертных залах, где одновременно собиралось до 10 тысяч человек. В 1857 году Сперджен поставил своеобразный рекорд. Послушать его проповедь собралось 23 654 человека, благодаря чему в прессе он получил титул «короля проповедников». В 1861 году завершается строительство нового церковного здания, рассчитанного на одновременное присутствие 6 тысяч человек. Церковь получила название «Metropolitan Tabernacle», то есть «Скиния Метрополитен». Здесь Сперджен продолжал служить до самой своей смерти. Скончался Чарльз Сперджен в 1892 году во Франции, в Монтоне, где находился на лечении. Похоронен в Лондоне.
3: След в истории.

Привет, друзья! С вами Катя. Я очень люблю языки и филологию и заинтересовалась тем, что в русском языке слово «свет» и «свят» звучат почти одинаково. Как утверждают словари, прославянское слово «свент» происходит от индоевропейского и означает «цвести». В прямом и переносном смысле – «плодоносить». Святость и свет – это сущность Бога. И Бог полностью, безоговорочно, абсолютно свят, без тени греха, без пятна беззакония и без намека на несправедливость. В словах «Бог есть свет» и «нет в нем никакой тьмы» вся суть благовестия. Все живое тянется к свету, так же и наша душа. Об истинном Божьем свете говорим на Свободном радио.

0: 120-й псалом. «Обращаю взгляд свой к горам, откуда придет мне помощь? Помощь мне придет от Господа, сотворившего небо и землю. Он не позволит ноге твоей пошатнуться. Хранящий тебя не задремлет. Истинно хранящий Израиль не задремлет и не уснет. Господь — страж твой. Господь — тень твоя по правую руку твою. Солнце не поразит тебя днем, ни луна — ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла. Он сохранит твою душу. Господь будет хранить тебя, когда ты будешь уходить и когда будешь приходить отныне и вовеки».
1: Свободное

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: подумать.
1: Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдают высший, а над ним еще высший. Эти слова из «Екклесиаста» в свое время были опубликованы в журнале Forbes среди 18 истин, которые начальникам и их подчиненным следует знать друг о друге. И там же, кстати, была приведена очень интересная цитата Леонида Брежнева. Когда собирал людей на совещание, то действительно советовался с ними, давал каждому высказать мнение и не торопился со своим. Потому что немало товарищей, у которых мода уловить начальственную точку зрения, и больше другого мнения уже не услышишь. А руководитель обязан быть собранным, бодрым и нервы должен держать в узде, чтобы и люди получали от него заряд уверенности. И еще порой мы недооцениваем роль юмора. А ведь очень часто можно и шуткой помочь большому делу. Я напомню, это цитата Леонида Брежнева. Но, друзья, что нам с вами глянец сверкающий? У нас есть сокровище круче. Вернемся к Библии. О чем все-таки эти слова из первого послания Петра? Мол, подчиняйтесь и повинуйтесь не только добрым и кротким, но и суровым. Я все-таки хочу верить и организовывать всю свою жизнь таким образом, чтобы в жизни моей как можно меньше нервов уходило на посторонних людей. Ну, то есть в жизни ведь и так разных приключений хватает. Если на работе, а мы ведь на работе очень много времени проводим, если там сплошные нервы, вот сейчас, наверное, уже с опытом, я бы терпеть не стала. А когда-то терпела, и это принесло свои результаты. Я надеюсь, что эти слова все-таки о том, что выполнение наших обязанностей, выполнение того, на что мы подписались, не должно зависеть от нашего личного отношения, положительного или отрицательного отношения к тому, кто поставлен над нами начальником. Просто ведь как бывает? Идешь на работу, весь такой заряженный, понимаешь, что трудиться надо как для Господа, и должностные инструкции надо соблюдать, не потому что кто-то видит и кто-то может ударить тебя по руке, а потому что Господь все видит, и Господь тебе сказал: работай как на меня. А потом ты сталкиваешься с начальником, который тебе неприятен, поручение которого ты не понимаешь, и вроде как начинаешь делать себе скидки, а он первый начал. Да, я, конечно, не в полную силу работаю, но он сам виноват. Именно такие объяснения в случае с Библией как раз-таки и неприемлемы.
0: Подумали, а мы сказали.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не читай христианскую литературу. Ни отцов церкви, ни современных писателей. Все, что тебе нужно, есть в Библии, и ты это уже читал и знаешь. А все эти писатели напридумывали там всякого.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Все, пошли на максимум. Я так хочу быть рядом с тобой. Громкость пошла на минимум. В волосах хрип, я сам не свой. Стать бы мне птицей.

0: Евангелие от Луки.
1: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Любят у нас некоторые поразрушать родовые проклятия и побороться с силами зла. Не знаю точно, как может действовать нечистая сила в жизни верующего человека, да и не очень хочу разбираться. Куда сильнее меня интересует действие Бога и личное освящение. Чего, кстати, и вам желаю.

0: меня.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. По-настоящему услышать Слово Божие значит согласиться с Ним, принять Его в сердце и применить в наших буднях. Именно эту мысль очень ясно выразил апостол Иаков в 1 главе 22 стихе. Давайте прочитаем. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Помните строки: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». И если в стихотворении признания эти строки последние, то в реальной жизни самообман, основанный на убеждении «мне просто достаточно того, что я слышал», чреват началом большой беды для человека и дорогой к разочарованию. Опасность этого духовного недуга в бессимптомном проявлении болезни, не вызывающей ни боли, ни сожаления. В этом как раз вся сложность этого положения пред Богом — слышать, но не исполнять. Допустим, вы услышали, что где-то есть хорошая кофейня. Эта новость совсем не означает, что мы пробовали их кофе. Или мне известно, что на другой стороне улицы есть магазин, в котором я могу купить то, что ищу. Это знание не делает меня владельцем этой вещи, правда? Как минимум, мне нужно перейти дорогу, войти в помещение, взять и расплатиться. Почему слышавший Божье Слово не торопится его исполнять? На этот вопрос есть много причин, и все они примерно сводятся к одному. Человеку кажется, что Божьи заповеди ограничивают его выбор или свободу. Но на самом деле Слово Божие — это наша защита от разного рода произвола и бессмысленности. Попытка достичь цели малой кровью — это своеобразный бич современного псевдохристианства. Соприкасаясь со Священным Писанием, оно смотрит на тексты Библии, как на полки с предметами или на шоурум с вещами, с последующим поиском бирки с ценой. Что я могу или не могу себе позволить в нашем контексте, буду или не буду то или иное Слово Божие исполнять? Все хотят скидок, ждут распродажу, чтобы истина со временем подешевела. Или если она не дешевеет, то сами тайно переписывают ценники, вырывают страницы, чтобы их не читать, а главное не исполнять. Словом, списывают товар. Думают, что цена определяется их спросом. Не будет его, и ценник пойдет вниз. Но забывают, что истина не товар. Наступит время, и она сама будет взвешивать своих оценщиков. Решение купить что-то ценное за недорого всегда потерпит неудачу. После подобной попытки человек не просто остается при своем, он теряет главное — время. Сам Господь предлагает нам себя в качестве объекта познания. Не вещи, но скидку делать не будет. Цена будет высокой и одновременно посильной, абсолютно для каждого человека вне национальности, социального статуса, пола, возраста. Какой же ценой мы сможем приобрести его внимание? Еще Льюис отмечал, что христиан от последователей других религий отличает одна черта — это старание. Будем стараться, друзья, исполнять написанное, чтобы нам не обмануться и не промахнуться мимо вечности. Исполняя Слово Божие, мы делом подтверждаем свою любовь к Богу. Иисус сам сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Хорошего дня вам на Свободном радио. Здесь с вами Катя. Я вот подумала, в нашем мире сейчас все построено на внешнем впечатлении. Уже вроде как и не стать успешным без красивого Инстаграма. Но ведь в конечном итоге все познается по внутреннему содержанию. «Человек смотрит на лицо, а Господь на сердце», — говорит нам Библия. Как бы не забыть об этом в погоне за имиджем. Давайте заботиться о красоте наших сердец. Ведь там истинная красота.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбор очевиден.

0: Лиза Лукашина. Время с горечью молчит, видя слабости людей. Кто их сердце обличит, открывая путь морей? Видя боль ушедших лет, время ищет свет огня. Да исполнится завет для тебя и для меня. Время ищет Бога там, где поля, раскинув ширь, песни пишут небесам, превращая чудо в быль. Время ищет средь дорог, на один вопрос ответ. Где ты, мой великий Бог, милость рая и совет? Мчится время по горам, устремляя взгляды ввысь. Донесется тихо нам нежное его, держись. Среди скал, долин, небес время ищет Бога взгляд. Он источник всех чудес, истин вечных водопад.
1: Свободное радио рядом.

0: Знаешь, я вот в последнее время испытываю какое-то сожаление. Совсем не так сложилась моя жизнь, как мне мечталось.
1: Ты похоже на кризис среднего возраста у тебя.
0: Да, может быть. И все-таки вот почему так? Вот почему Бог допустил в моей жизни что-то, чего бы я предпочел избежать? И вот наоборот, не позволил исполнить тому, чего я так хотел.
1: Да брось ты, ладно тебе. Тебе ли на Бога роптать? По-моему, у тебя как раз все очень даже неплохо. Смотри, семья замечательная, работа стабильная, жилье есть. Все как нормально у белого человека.
0: Да, неплохо. Знаешь, как-то заурядно. Обыденно. Институт, работа, жена, дети. Ничего особенного я в своей жизни не сделал. Ничего не открыл, не совершил настоящего мужского поступка. Никому, ничем не послужил. Вся моя жизнь какая-то тщетная суета. Вот беготня между работой и домом. А знаешь, ведь в юности я мечтал стать летчиком-испытателем.
1: Ты ничего себе, что, серьезно, что ли?
0: Да, вполне. Даже вот в летную школу ходил.
1: Ну и что, не стал?
0: Да занятия пришлось бросить. Мама заболела, нужно было зарабатывать, чтобы покупать и лекарства, да братишку поднимать. Вот я и пошел на завод, а там на вечерний поступил по направлению. Закрутилось. Какая уж там летная школа.
1: Эх, да, обстоятельства.
0: Слушай, а помнишь Таньку Скворцову?
1: Еще бы, конечно, помню. Ох, девка красивая была.
0: Как я был в нее влюблен. Я вот иногда думаю, что было бы, если бы она тогда не уехала. И мы бы все-таки поженились.
1: Ну, подожди, подожди, стоп. А неужели ты Наташу не любишь?
0: Да нет, люблю, конечно, люблю. И детей люблю. Но мне кажется, что она меня не понимает. Все время какие-то конфликты, придирки, ссоры. Может быть, мы с Танькой больше подходили бы друг к другу.
1: Знаешь, вот честно говоря, мне кажется, что если бы вы с Танькой поженились, в конце концов, к тому же самому все пришло бы. Ну, по крайней мере, лично я не знаю никакой идеальной счастливой пары. Семейная жизнь – штука сложная. Тут ты сам понимаешь, не мне тебе об этом говорить.
0: Ну, не знаю. Может быть. Но меня все время мучают эти мысли о несбывшемся.
1: Эй, дружище, послушай, мой тебе совет. Не надо на этом зацикливаться. Если будешь зацикливаться на этом, ты рискуешь потерять то, что есть у тебя сейчас. А это и есть самое ценное. Вместо того, чтобы вот этим самокопанием заниматься, ты лучше время удели жене и детям. Мало ли что могло когда-то быть, но неспроста Бог именно так направил твою жизнь и доверил тебе заботу именно вот об этих конкретных людях. Нужно просто иметь смирение принять его волю.
0: Смирение?
1: Да, именно смирение. Потому что мне кажется, что все подобные мысли у нас от гордыни.
0: Вовсе нет. Вот и ты меня не понял. Ладно, поздно уже, я пойду пока.
1: Ну ладно, пока.
2: Андрей, Андрей, вставай. Вставай на работу, пора. Ну, ну давай уже вставай.
0: Наташ, где моя рубашка?
2: Какая тебе Наташа? Ты что это такое говоришь вообще?
0: Таня, ты?
2: Да.
0: Как это может быть?
2: А кто же еще?
0: Как ты поправилась и постарела. Хорошо выглядишь.
2: Чего тебе не скажешь. Опять вчера пил со своим приятелем, да?
0: Пил? Да я же вообще не пью.
2: Да, только надираешься, как свинья.
0: Ничего не понимаю. Где Наташа?
2: Слушай, какая тебе Наташа, я тебе еще раз спрашиваю. Ты с кем вчера гулял? Сейчас как дам скалкой.
0: Какая? Моя жена?
2: Да как ты смеешь? Какая может быть еще Наташа? Мы с тобой 15 лет уже женаты, а ты мне заявляешь.
0: Прости, со мной что-то не то. С головой что-то.
2: Да с головой у тебя не в порядке еще после той аварии.
0: Какой аварии?
2: Ну, когда ты самолет испытывал, а как его? Ну, помнишь, когда ты разбился, еле катапультировался, тебя по кусочкам тогда еще собирали на мою голову. Слава богу, хоть после этого с твоей дурацкой авиацией покончено. Ах, хоть нормальным делом занялся. Кстати, давай быстрее, а? Тебя там Петрович уже дожидается.
0: Какой Петрович? Зачем?
2: Базу строить, а? Сегодня ж твоя смена. Да, слушай, хорошо ты вчера погуляла. Ну ничего, я тебе сейчас как мозги-то вправлю.
0: Ох, я забыл. Слушай, я же должен был маме позвонить.
2: Какой еще маме, а? Мама уже почти 17 лет как умерла.
0: Умерла?
2: Так ты же в свои лет на школе учился. И денег у вас тогда на лекарства не было. Вот она и умерла. А могли бы вылечить. Иди сюда, алкоголик.
0: Наташ, то есть... Таня, кто там?
2: Нет, у нас денег, говорю.
0: Мишка, брат, что с тобой? Слушай, как ты одет? Тебе же в банк на работу.
2: Банк? Еще что, банкира нашел?
0: Чуть.
2: Да, хватил вчера лишнего, как обычно.
0: Мишка, да что ж происходит-то?
3: Видишь, брат, что со мной жизнь сделала? А все этот проклятый интернат. Если бы мама была жива, если бы ты ее спас, все было бы по-другому.
0: Если бы.
2: Ладно, болтать уже. Андрей, Андрей.
4: Андрей, Андрей, вставай, дорогой, пора. Завтрак на столе, кофе готов.
0: Наташа.
4: Что ты на меня так смотришь?
0: Как? Я дома? Как же хорошо, Наташка, все просто замечательно, что жизнь сложилась именно так, да слава богу.
4: Ну вот и чудесно, давай, вставай. Да, и не забудь маме позвонить.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали:
2: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы, замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса».
1: И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имений своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Франции, одна из башен называется «Масляная». Однако масло здесь не производили и не хранили. Такое название произошло от того, что деньги на строительство этой башни были получены от продажи церковью разрешения есть масло в Великий пост, чего, в принципе, делать нельзя.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: «Свободное радио»
2: меняет мир к лучшему.

0: золотые библейские стихи.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3.
0: Глоток живой воды. Свободное радио.

0: Небесный Владыка управляет всем миром, как властитель Вселенной. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся перед Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия. И все соответственное месту и времени, разнообразие сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле существа самобытного, которое я называю Господом Богом. Английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики Исаак Ньютон.
1: Настройся на хороший день.

0: Притчи Соломона.
1: Сторожащий уста свои и язык хранит себя от беды.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня «Да, я с вами».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: 100 нескучных историй. Спасителей не выбирают. Случилось это поздней ночью на окраине небольшого села. Мужик возвращался домой из соседней деревушки, как вдруг услыхал крик о помощи, доносившийся со дна заброшенного сухого колодца.
1: «Помогите! Кто-нибудь!»
0: «Эй, кто там?» – позвал мужик, склоняясь над колодцем.
2: «Ах, как хорошо, что вы откликнулись!»
0: – отозвался незнакомец.
2: «Видите ли, я ученый, занимаюсь филологией. Ну а здесь, в ваших краях, изучаю местную культуру, обычаи, пословицы собираю, поговорки разные. И вот представьте, не найдя в темноте дороги, я, к несчастью, провалился в эту глубокую яму и теперь никак не могу отсюда выбраться. Не будете ли вы так любезны помочь мне в моих тщетных попытках взобраться наверх?»
3: «Так это, само собой, чё б не подмочь?»
0: «Простите, правильно, не подмочь, а помочь».
3: «А, ну а я про что? Сейчас того подмогу, в смысле, помогу. А в чем речь-то?»
0: «Стоп. Ну, как вы выражаетесь?
3: Это же верх безграмотности. А в чем?
0: О чем речь? О чем? Вот как надо. Неужели вы в школе не учились?»
3: «Виноват, каюсь. Я в этих буквах не силен, что и говорить. Ну, я того, за лестницей сгоняю. Без лестницы тут не обойдешься. Так что вы уж это, обождите еще маленько».
0: «Нет, это просто немыслимо. Целый набор грубейших ошибок в одной фразе. А произношение? Ведь ваше произношение никуда не годится».
3: «Ну что ж, господин ученый, если для вас красота слов важнее их смысла, то посидите-ка в этом колодце, покуда я не выучусь говорить красиво да складно».
0: Мораль этой притчи проста. Будь благодарен тем людям, без чьей помощи тебе не обойтись, вместо того, чтобы выискивать в них недостатки. Мы можем иметь неприязнь, скажем, к аптекарю, но ведь мы все равно идем в аптеку и покупаем у аптекаря лекарства, так ведь? Нам может не нравиться врач как человек, но мы, тем не менее, все равно прислушиваемся ко всем его советам, выполняем все его назначения. Мы делаем это, чтобы жить, чтобы быть здоровыми. Так почему же многие люди пренебрегают церковью только потому, что не все в ней соответствует их ожиданиям, их представлениям? Быть может, что-то кажется странным, что-то режет слух, что-то смущает взор. И да, священнослужители вовсе не ангелы, они обычные люди со своими недостатками. Но все-таки именно здесь, в церкви, мы получаем наиболее ценную помощь, величайшую пользу, несравнимую даже с той пользой, которую нам могут оказать те же врачи или, скажем, учителя, спасатели. Потому что речь идет о здоровье нашей души, вечной души, о ее участи после смерти. Христос создал церковь для того, чтобы ответить на самые главные, на самые важные вопросы, на самые глубинные наши потребности. –

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. 19 июня 1834 года родился Чарльз Спердженн, человек, оказавший огромное влияние на различные протестантские деноминации, из-за чего его часто называют «королем проповедников». По собственному утверждению Спердженна, он начал сознательно исповедовать христианскую веру в возрасте 15 лет. После крещения в мае 1850 года он переехал в Кембридж, где и начал свою проповедническую деятельность. Первая печатная работа Спердженна «Gospel Tract» была издана в 1853 году, когда он был еще пастором небольшой баптистской общины. Но уже в следующем году молодой Спердженн, которому на тот момент было всего 19 лет, занял место пастора в знаменитой лондонской церкви – часовня на улице Нью-Парк, где быстро приобрел популярность как проповедник. Уже в 1855 году проповеди Спердженна стали печататься еженедельно и широко распространяться среди жителей Лондона и за его пределами. Всего по подсчетам биографов, Спердженн за свою жизнь произнес около 3600 проповедей и издал 49 книг. В 1856 году, поскольку его собственная церковь не могла вместить всех желающих, Спердженн впервые начал проповедовать в концертных залах, где одновременно собиралось до 10 тысяч человек. В 1857 году Спердженн поставил своеобразный рекорд. Послушать его проповедь собралось 23 654 человека, благодаря чему в прессе он получил титул «короля проповедников». В 1861 году завершается строительство нового церковного здания, рассчитанного на одновременное присутствие 6 тысяч человек. Церковь получила название Metropolitan Tabernacle, то есть «Скиния Метрополитен». Здесь Спердженн продолжал служить до самой своей смерти. Скончался Чарльз Спердженн в 1892 году во Франции, в Монтоне, где находился на лечении. Похоронен в Лондоне.

0: В 2019 году было найдено самое древнее небиблейское упоминание Иерусалима на иврите. Его прочитали на небольшом кусочке папируса, выкупленном у грабителей древности, которые нашли его в одной из пещер в Иудейской пустыне. Датируемая 7 веком до нашей эры надпись гласит: «От царской служанки Наарат сосуды с вином в Иерусалим». До этого времени ученым был известен лишь еще один папирус времен первого храма. Вот так археология расширила наши знания о мире Библии. Читайте Библию и изучайте историю. Кто не знает прошлого, не ведает будущего.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей.

и качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
2: Сказав сие, Иисус возгласил:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Избранные. Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Книга пророка Амоса, 3 глава, 2 и 3 стихи. Бог избрал Израиль не потому, что они были хорошими или сильными. Он избрал их, потому что Он любит их. И именно через народ Израиля Бог решил привести Спасителя в этот мир. Как Израиль, мы также были избраны не потому, что мы хорошие, или не потому, что у нас есть что-то, что нужно Богу. Бог избрал нас, потому что Он любит нас и хочет общаться с нами. Общение предполагает единство. Для того, чтобы иметь общение с Богом, вам нужно быть в согласии с Богом. Это означает, что вам нужно следовать правилам, которые Он установил. Мы не в том положении, чтобы заключать сделки с Господом. «Сделай это для меня, и я сделаю это для тебя». Мы беспомощные грешники, которые стоят перед Богом с пустыми руками. И Он смотрит на нас состраданием и говорит: «Я избрал вас». Быть избранными людьми Бога — это большая ответственность. Мы знаем Его пути, мы знаем Его требования, мы ходим в свете и имеем понимание Его слова, поэтому мы будем судимы по высшему стандарту. Если мы выбираем согрешить, Бог накажет нас, потому что мы принадлежим Ему. Какое это благословение — быть любимыми Богом, избранными Богом и прощенными Богом. Давайте ходить в единстве с Ним и показывать Его величие миру, который еще не знает Его. Отец, мы так благодарны, что мы Твои, да не отойдем мы никогда от Твоей истины, но доходим мы с Тобою в послушании. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если в церкви гости, начинай петь громче обычного. Пусть знают, что вы тут не лыком шиты. Вскидывай руки к небесам и кричи «Дай аминь», подпевая группе прославления. Пусть знают, какие высокодуховные люди здесь собрались. Как только гости уйдут, переходи на обычный режим. Вспомни, что горло побаливает. Лучше посиди и послушай, как поют остальные. Переутомление еще никому не шло на пользу.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Привет, друзья, это Катя. Подумала вот о том, что покаяние — это не только наш шаг по направлению к Богу, это Его объятия, которые охватывают нас, изумляют и потрясают. Господь входит в наш дом и приносит в него неведомое ранее удивление и радость. В покаянии не только мы приходим к Богу, но Он Сам приходит к нам и наполняет нас своей благодатью и радостью. Как кто-то сказал, покаяться — значит дать Отцу радость воскресить нас.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Стих дня.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих.
0: Свободное радио.

0: последний, то в реальной жизни самообман, основанный на убеждении «мне просто достаточно того, что я слышал», чреват началом большой беды для человека и дорогой к разочарованию. Опасность этого духовного недуга в бессимптомном проявлении болезни, не вызывающей ни боли, ни сожаления. В этом как раз вся сложность этого положения пред Богом – слышать, но не исполнять. Допустим, вы услышали, что где-то есть хорошая кофейня. Эта новость совсем не означает, что мы пробовали их кофе. Или мне известно, что на другой стороне улицы есть магазин, в котором я могу купить то, что ищу. Это знание не делает меня владельцем этой вещи, правда? Как минимум, мне нужно перейти дорогу, войти в помещение, взять и расплатиться. Почему слышавший Божье Слово не торопится его исполнять? На этот вопрос есть много причин, и все они примерно сводятся к одному. Человеку кажется, что Божьи заповеди ограничивают его выбор или свободу. Но на самом деле Слово Божие – это наша защита от разного рода произвола и бессмысленности. Попытка достичь цели малой кровью – это своеобразный бич современного псевдохристианства. Соприкасаясь со Священным Писанием, оно смотрит на тексты Библии, как на полки с предметами или на шоурум с вещами, с последующим поиском бирки с ценой. Что я могу или не могу себе позволить в нашем контексте, буду или не буду то или иное Слово Божие исполнять. Все хотят скидок, ждут распродажу, чтобы истина со временем подешевела. Или если она не дешевеет, то сами тайно переписывают ценники, вырывают страницы, чтобы их не читать, а главное не исполнять. Словом, списывают товар. Думают, что цена определяется их спросом. Не будет его, и ценник пойдет вниз. Но забывают, что истина не товар. Наступит время, и она сама будет взвешивать своих оценщиков. Решение купить что-то ценное за недорого всегда потерпит неудачу. После подобной попытки человек не просто остается при своем, он теряет главное – время. Сам Господь предлагает нам себя в качестве объекта познания. Не вещи, но скидку делать не будет. Цена будет высокой и одновременно посильной, абсолютно для каждого человека вне национальности, социального статуса, пола, возраста. Какой же ценой мы сможем приобрести его внимание? Еще Льюис отмечал, что христиан от последователей других религий отличает одна черта – это старание. Будем стараться, друзья, исполнять написанное, чтобы нам не обмануться и не промахнуться мимо вечности. Исполняя Слово Божие, мы делом подтверждаем свою любовь к Богу. Иисус сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит:
2: «Отнимите камень».
1: Сестра умершего Марфа говорит ему:
3: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе».
1: Иисус говорит ей:
2: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?»
1: И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал:
2: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня».
1: Сказав это, он воззвал громким голосом:
2: «Лазарь, иди вон!»
1: И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им:
2: «Развяжите его, пусть идет».
1: Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.
4: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Лина Харлашкина. Я живу в Тамбове на Динамо.
1: Зачем нужно верить в Бога?
2: Значит, верить в Бога, любить Его и ходить для Него, делать там что-то. Ходить в церковь, читать Библию, молиться и просить Его о чем-то.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Например, я молюсь за какой-то конкурс и выигрываю на конкурсе.
1: Твоя любимая история из Библии?
2: Больше всего мне нравится история про этого Иосифа. Второго братья бросили его в колодец пустой, потом продали.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Но в чем-то ограничивает, в чем-то дает свободу. Потому что, например, те заповеди, их же надо исполнять, чтобы попасть в райский сад.
3: Свободное радио. Свободное.

0: Молодой человек, извините, вы ошиблись, это мое место.
1: С какой еще стати это ваше место? Это мое место, я его уже давно занимаю. И уверяю вас, девушка, вполне заслуженно.
0: Вы-то заслуженно? Да знаете что? Знаете, сколько я сил потратила, чтобы занять это место? Знаете, сколько я работала?
1: Ну, очевидно, не так уж и много раз я занимаю это место.
0: Да я просто ненадолго отошла. В декрет. Я предупреждала там наверху, мне разрешили.
1: Ненадолго. Сказали тоже. Целый год.
0: Да, представьте себе. Я просто няню не могла найти. Между прочим, трудовое законодательство...
1: Ах, няню. Ну, это, конечно, вас извиняет. Девушка, да вы знаете, в какой индустрии вам посчастливилось работать? В динамично развивающейся инновационной индустрии. Здесь не то что год. Здесь день простой приведет компанию к полному краху. Думать раньше надо было или ребенок, или карьера. Так что это место не ваше, а мое. А вы занимайтесь там своими женскими делами, если уж вы сделали этот выбор.
0: Женскими делами, говорите? Ну что ж, сейчас я тебе покажу женские дела. Интриги я еще не разучилась плести. Не так мне занимала свое место. Молодой человек! Вас только что шеф вызывал.
1: Да ладно.
0: Правда, правда. Что-то там по поводу выездного аудита на Сахалине.
1: Что? Так, ладно, хорошо, сейчас бегу. Вы только это место посторожите пока, ладно? А я сейчас
0: посторожу, посторожу, не беспокойся.
2: Ой, не беспокойся. Ой, как же здесь удобно.
0: Особенно после этого жуткого стула в бухгалтерии. Ну, вот оно, мое место.
1: Фу, все в порядке. Съездил, все дела уладил. Так, стоп. Это что такое?
0: А что?
1: Почему вы сидите на моем месте?
0: На вашем? Это мое место.
1: Да как бы...
0: Охрана! Охрана! Пожалуйста, выведите этого человека из офиса. Я вообще не знаю, как он сюда попал.
3: Так, девушка, это вы как сюда попали? Освободите место.
0: Что?
1: Вот-вот. Так вам и надо.
3: И вас тоже попрошу на выход.
1: Меня? Меня-то за что?
3: Это место нужно срочно освободить. Пришло распоряжение сверху.
0: Да что это такое?
3: Сейчас сюда сын зампреда сядет,
0: да
3: так что...
0: Да какой кошмар!
1: Безобразие!
0: И не говори, кругом блатные!
1: Коррупция!
4: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: речи Соломона.
1: Надменный взгляд и гордое сердце, как светильник для нечестивого, но это грех.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: О любви, вере и надежде, заключенной в Иисусе Христе, не устает напоминать Свободное радио. Привет, с вами Катя. «Совершенная любовь изгоняет всякий страх», читаем мы в послании Иоанна. В страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Не бойтесь узнавать Бога. В Его совершенной любви исчезает всякий страх. И будьте свободны.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Иисус, оглядевшись вокруг, сказал ученикам: «Как трудно зажиточным войти в Царство Бога!» Учеников изумили его слова, но Иисус повторил: «Дети мои, как трудно войти в Царство Бога! Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу». Они были так поражены, что между собой говорили: «Кто же тогда может спастись?» Иисус, посмотрев на них, сказал: «Для людей это невозможно, но не для Бога. Для Бога все возможно». Тогда заговорил Петр: «А вот мы оставили все и пошли за тобой». «Верно вам говорю», — сказал Иисус. «Всякий, кто оставил дом, братьев, сестер, мать, отца, детей, поля ради меня и ради радостной вести, получит теперь, в этом веке, во сто раз больше домов, братьев, сестер, матерей, детей, полей, но и преследований тоже, а в веке будущем — вечную жизнь». Но многие из тех, что сейчас первые, станут последними, а последние — первыми.

0: Петр Мамонов. Мы забываем, что Господь ради нас взошел на крест, а мы от Него хотим порядка, здоровья. Это не те дары. Другого надо желать. Быть с Ним во всех обстоятельствах, которые Он нам дает.
1: Свободное радио рядом.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: «Сельская кухня». Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. У древних израильтян существовал обычай. Отец отдавал свою одежду сыну, обычно первенцу, которому поручал вести стол. Но когда Иаков дал богатую одежду почти самому младшему Иосифу, старшие братья взревновали и возжаждали мести. В Писании сказано, что плащ Иакова был пестрым, и в многоцветье ингредиентов салата Иосифа можно найти все цвета радуги. Сегодня мы с вами приготовим салат Иосифа под соусом. Для этого нужно взять 100 грамм листьев одуванчика, один огурец средней величины, очищенный и нарезанный, два небольших нарезанных помидора, 4 нашинкованные луковицы с зелеными перьями, пол чашки размягченного сыра чеддер, пол чашки разрезанных пополам оливок, соус из оливкового масла и лимонного сока, а также свежемолотый перец. Промойте листья одуванчика в нескольких водах. Выбросьте поврежденные листья и зависть. Если листья длинные, разрежьте их на кусочки по 5 см. Смешайте с остальными ингредиентами. Осторожно полейте салат соусом из оливкового масла с лимонным соком. Слегка встряхните и подавайте со свежемолотым перцем. Благословенные вам трапезы, друзья!
1: Библейская кухня. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами!

0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».
2: Осень.

глаза, твои глаза я видел. Они ищут твои руки, твое сердце я видел. Оно ищет, и если скажешь ты, что одиноко мне, мне одиноко это место осталось. Пригласи туда.

все неплохо бы, да сотни душ идут.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. На протяжении всей истории существования человечества мы только и делаем, что упрекаем Бога в наших бедах. Причем большинство вообще не вспоминает о нем до тех пор, пока все идет благополучно. Зато, столкнувшись с болью, несправедливостью или серьезными трудностями, мы сразу с обидой смотрим в небо. Где был Бог, когда это происходило? Почему он не вступился за меня? Как он допустил эти трагические события? В Ветхом Завете мы можем прочитать об истории еврейского народа. Их непростые отношения с Творцом мало чем отличаются от наших. Израильтяне обращаются к Богу с мольбами о прощении и просьбами о защите от врагов столько же раз, сколько потом отворачиваются от него снова. Как только проблема решена, нам начинает казаться, что мы справились сами, и вместо благодарности Богу мы забываем о нем. Бог не волшебная палочка. Мы не можем пользоваться им тогда, когда нас хорошенько прижало, а потом откладывать в сторонку. Он хочет настоящих отношений и стопроцентной верности и доверия ему. Каждый зрелый человек понимает, что отношения требуют посвящения. Об этом же говорит и Христос. Мы не можем одновременно служить двум господам. Либо мы подчиняемся воле Отца, либо следуем за своей волей. Цена велика. Но оно того стоит, ведь человек, имеющий общение и мир с Богом, способен пережить любые трудности и обрести через них еще большее доверие и надежду.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: 19 июня 1834 года родился Чарльз Спердженн, человек, оказавший огромное влияние на различные протестантские деноминации, из-за чего его часто называют «королем проповедников». По собственному утверждению Спердженна, он начал сознательно исповедовать христианскую веру в возрасте 15 лет. После крещения в мае 1850 года он переехал в Кембридж, где и начал свою проповедническую деятельность. Первая печатная работа Спердженна «Gospel Tract» была издана в 1853 году, когда он был еще пастором небольшой баптистской общины. Но уже в следующем году молодой Спердженн, которому на тот момент было всего 19 лет, занял место пастора в знаменитой лондонской церкви – часовня на улице Нью-Парк, где быстро приобрел популярность как проповедник. Уже в 1855 году проповеди Спердженна стали печататься еженедельно и широко распространяться среди жителей Лондона и за его пределами. Всего, по подсчетам биографов, Спердженн за свою жизнь произнес около 3600 проповедей и издал 49 книг. В 1856 году, поскольку его собственная церковь не могла вместить всех желающих, Спердженн впервые начал проповедовать в концертных залах, где одновременно собиралось до 10 тысяч человек. В 1857 году Спердженн поставил своеобразный рекорд. Послушать его проповедь собралось 23 654 человека, благодаря чему в прессе он получил титул «короля проповедников». В 1861 году завершается строительство нового церковного здания, рассчитанного на одновременное присутствие 6 тысяч человек. Церковь получила название «Metropolitan Tabernacle», то есть «Скиния Метрополитен». Здесь Спердженн продолжал служить до самой своей смерти. Скончался Чарльз Спердженн в 1892 году во Франции, в Монтоне, где находился на лечении. Похоронен в Лондоне.
3: След в истории.

0: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.
1: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Ночь проходит, близится день. Так отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает при свете дня. Без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос. Так не поддавайтесь своей плотской природе и ее вожделениям.
2: Свободное радио.

Друзья, это «Свободное радио», и с вами Катя. Хочу поделиться с вами частичкой хорошего настроения и напомнить, что в нашей жизни нет мелочей. Порой нам кажется, что то, что мы делаем, ничего не значит. Это какой-то пустяк и рутина. Но знаете, даже если наши поступки ничтожно малы, все равно крайне важно их совершать. У Бога нет мелочей. Так что помните, вы делаете очень важное дело. Из мелочей складывается жизнь.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джон Рей. Прославленный английский ботаник Джон Рей был верующим человеком. По его мнению, если человек явлен в мир для того, чтобы отразить красоту Бога, он должен обратить внимание на все окружающие его творения. Сделав эту мысль своим принципом, Рей в очень раннем возрасте начал заниматься научными исследованиями. Он был одним из величайших авторитетов своего времени в ботанике и зоологии. Рэем была опубликована книга, в которой он говорит о бесконечной мудрости, заключенной в божественных творениях. В своем труде он описывает тысячи видов растений, насекомых, птиц, рыб и иных организмов и говорит, что все они указывают на существование Творца природы. Вначале все было создано Богом. Все окружающее охраняется им и до сегодняшнего дня, и все еще является таким, каким оно было сотворено, писал Рэй. Много сделавший в области ботаники Рей всегда подчеркивал тесную связь науки и религии и говорил, что для свободного человека нет ничего дороже, чем размышления о красоте природы, о бесконечной мудрости и величии Бога.

знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: подумать.
1: Слово «ревность» в русском языке чаще всего употребляется в негативном контексте. И, например, та же Википедия, она однозначно клеймит и называет ревность негативным чувством. И поясняет, что ревность в большинстве случаев представляет собой претензию на владение другим человеком. Получается, что когда у человека ревность, это как-то вот смотрится, ну, некрасиво, как минимум, да? Что за владение другим человеком? А вот когда мы говорим о Боге, когда Бог претендует на полное обладание человеком, вот тут как-то уже благоговейно становится. И получается, что это такая большая, уважительная, такая весомая ревность Бога. И да, ей место. А в нашей жизни, в той ее области, что по горизонтали, я имею в виду не наши взаимоотношения с Богом, а наши взаимоотношения друг с другом, между людьми, давайте помнить о том, что истинная любовь человека к человеку, она никогда не приобщает, она уважает. Уважает в человеке ту свободу, которая является, если хотите, чертой образа Бога. И уж, конечно, помоги нам, Господь, всем справиться, если есть ревность внутри семьи, между братьями или сестрами, между родителями, свекровями, женами, между учителями, учениками, между священниками и их паствой. Вот той ревности, наверное, которая была у апостолов до их преображения, скажем так, когда они ревновали, в смысле соревновались между собой, кого же все-таки Христос любит больше и кто имеет право быть ближе. Вот такой ревности пусть у нас будет поменьше.
0: Время подумать. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою:
2: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
1: И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу:
2: «Что это значит?»
1: А иные, насмехаясь, говорили:
3: «Они напились сладкого вина».
1: Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им:
4: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
5: Свободная ФМ. Радость есть всегда.

0: Стих дня.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих.
0: Музыка,

Приветствую, дорогие друзья! По-настоящему услышать Слово Божие значит согласиться с Ним, принять Его в сердце и применить в наших буднях. Именно эту мысль очень ясно выразил апостол Иаков в 1 главе 22 стихе. Давайте прочитаем. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Помните строки «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». И если в стихотворении признания эти строки последние, то в реальной жизни самообман, основанный на убеждении «мне просто достаточно того, что я слышал», чреват началом большой беды для человека и дорогой к разочарованию. Опасность этого духовного недуга в бессимптомном проявлении болезни, не вызывающей ни боли, ни сожаления. В этом как раз вся сложность этого положения пред Богом – слышать, но не исполнять. Допустим, вы услышали, что где-то есть хорошая кофейня. Эта новость совсем не означает, что мы пробовали их кофе. Или мне известно, что на другой стороне улицы есть магазин, в котором я могу купить то, что ищу. Это знание не делает меня владельцем этой вещи, правда? Как минимум, мне нужно перейти дорогу, войти в помещение, взять и расплатиться. Почему слышавший Божье Слово не торопится его исполнять? На этот вопрос есть много причин, и все они примерно сводятся к одному. Человеку кажется, что Божьи заповеди ограничивают его выбор или свободу. Но на самом деле Слово Божие – это наша защита от разного рода произвола и бессмысленности. Попытка достичь цели малой кровью – это своеобразный бич современного псевдохристианства. Соприкасаясь со Священным Писанием, оно смотрит на тексты Библии, как на полки с предметами или на шоурум с вещами, с последующим поиском бирки с ценой. Что я могу или не могу себе позволить в нашем контексте, буду или не буду то или иное Слово Божие исполнять.

0: вещи, но скидку делать не будет. Цена будет высокой и одновременно посильной. Абсолютно для каждого человека вне национальности, социального статуса, пола, возраста. Какой же ценой мы сможем приобрести его внимание? Еще Льюис отмечал, что христиан от последователей других религий отличает одна черта. Это старание. Будем стараться, друзья, исполнять написанное, чтобы нам не обмануться и не промахнуться мимо вечности. Исполняя Слово Божие, мы делом подтверждаем свою любовь к Богу. Иисус сам сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Всегда есть и будет много такого, что приводит ко греху. Но горе тому, кто стал причиной греха. Лучше было бы тому, кто толкает на грех одного из этих простых и малых, если бы мельничный жернов на шею ему надели и бросили в море.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: А сейчас дьяк Митрофан Бастахлыстин представит вам свою концепцию. Встречайте!
1: Господа, суды и сударыни, наше Великое Отечество в опасности, смута, охватившая сознание людей, этот псевдолиберализм угрожает истинным ценностям нашей державы. Сохраним же нашу веру, наше имперское достоинство. Вступайте в новую партию «Небесная корпорация». Это новая матричная модель сообщества, несущая просвещение и способствующая развитию традиционных ценностей. И не забудьте купить новый смартфон Масмун квази-сети всего за 9999 рублей.
2: Петя, что у нас там дальше?
3: Выступление в Крокус-сити-холле Митрофан Иванович.
0: А теперь я хочу представить вам гостя, которого вы давно ждали. Встречайте, Денис Германцев. Да, он бывший губернатор, но его выгнали, и теперь он с нами. Ура!
4: Они покушаются на нас. Они заводят на нас уголовные дела. Они натравливают на нас ОМОН. Но вы отстоите нашу свободу. И я очень рад, что у нас наконец появилось гражданское общество, способное вступиться за наши интересы. Вместе мы свергнем этих самозванцев, захвативших власть в стране. И я снова вернусь в большую политику.
0: И, наконец, перед вами выступит представитель нового бизнеса и новой политики, коммерсант Владимир Горохов.
5: Мне было очень трудно завершить свой отпуск в Куршавеле раньше времени, но я все же приехал. Потому что мне не безразлична судьба России и судьба людей, живущих в России. Давайте создадим новое политическое движение и добьемся победы на следующих выборах. А я согласен возглавить это движение и стать лидером новой страны вместо старых узурпаторов власти. А пока я обещаю вам, что буду переживать за вас, где бы я ни находился.
6: Ну что, так неплохо получилось. А это кто такой? Мужик, тебе что здесь надо?
7: Да мне бы поговорить нужно со всеми этими людьми.
8: Тут всем чего-то нужно. Твое выступление с оргкомитетом оппозиции согласовано?
6: Да, потому что здесь все уже поделено.
8: Так, ладно, тут Апельсинов задерживается. Иди скажи что-нибудь революционное минут на 10.
9: Любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас. И молитесь за обижающих вас.
10: Мы поделились на два лагеря – сторонников нынешней власти и лиц, сочувствующих оппозиции. В азарте политических споров мы редко обращаем внимание на то, к чему, собственно, призывают и в чьих интересах действуют лидеры того или другого лагеря. Главное, что наши оппоненты, наши вчерашние друзья, соседи или родственники, примкнувшие к противоположному стану, воспринимаются нами как безусловные враги, примирение с которыми сродни предательству. В пылу брани за истину мы забыли, в чьем или, точнее, в ком эта истина. А истина в том, кто призывает любить людей вне зависимости от того, кто перед тобой. Иудей или елен, мытарь или священнослужитель, чиновник или менеджер, оппозиционер или член партии власти.
11: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: Молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: В фильме «Не смотрите наверх» главные герои, ученые-астрономы, узнают о приближении огромного метеорита к Земле. Но несмотря на все их попытки убедить правительство и общество, что это смертельно опасно и метеорит необходимо сбить, власти принимают решение использовать его для обогащения и в итоге губят планету. Для своей цели они даже придумывают лозунг «Не смотрите наверх». В финале, несмотря на понимание скорой гибели, герои разделяют застолье в День Благодарения. Приняв, что этот мир обречен, они все-таки решаются посмотреть наверх. Примиряются супруги, приходит покой и благодарность, герои обращаются к Богу в молитве. Мир всегда будет убеждать нас смотреть под ноги в поисках комфортной позиции, удобства и личной безопасности. Но истина в том, что, несмотря на это, нам нужно приложить усилия и взглянуть наверх, увидев небо и Бога.
2: Новая музыка на свободном радио.

Макс Лукада. Разве не было бы славно, если бы любовь была похожа на кафетерий? Если бы ты мог смотреть на человека, с которым живешь, брать от него, что тебе нравится, и оставлять то, чего тебе не хочется. Что, если бы родители так поступали с детьми? Беру хорошие отметки и милые улыбки и оставляю подростковый кризис вместе со счетами за обучение. Что, если бы дети также поступали с родителями? Пожалуйста, дайте мне денег и бесплатное жилье, но правил и расписания мне не надо, благодарю. А супруги друг с другом. Пожалуйста, чашечку хорошего здоровья и хорошего настроения. А рабочие командировки, родственники и стирка в мою диету не входят. Разве не здорово было бы, если бы любовь была похожа на кафетерий? Так было бы проще. Так было бы приятнее, менее болезненно и более мирно. Но знаешь что? Это не была бы любовь. Любовь неизбирательна. Любовь готова принимать все.

0: Сказки о вере.
1: Феофан Затворник. Бог не слышит? Бог все слышит и видит. Только желание твое исполнить не находит полезным для тебя.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Евангелие от Марка.
1: Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его:
2: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «Что заповедал вам Моисей?»
1: Они сказали:
2: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
1: В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им:
3: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
4: Свети ярко, вдохновляй.

0: Уже пару десятков лет в ходу идея о профессиональном выгорании, но духовное выгорание не менее опасно. И если вас еще беспокоит эта тема, значит, пока еще есть что спасать. Я не душепопечитель, да и времени у нас немного, но давайте помнить простую вещь. Если вы выгорели, значит, когда-то горели. А раз когда-то вас зажгла вера в Бога, то это того стоило. В конце книги полностью выгоревшего экклесиаста есть замечательные слова. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Другого не дано». Подумайте об этом.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Мне мама рассказывала.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что Он спас нас, да, умер за наши грехи, так сказать.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, не знаю. Помогает в учебе, может, даже. Она везде помогает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Итак, идите, научите народы.
1: Христианство – это свобода или ограничение?

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!» Но второй унимал его: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то поделом, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного». И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Добрый день. Рады вас приветствовать в нашем салоне.
1: Здравствуйте.
0: А какая-то определенная модель интересует?
1: Да я посмотреть просто.
0: А седан, хэтчбэк, минивэн, эконом-класс, бизнес-класс, представительский класс. У нас широкий выбор. Ну, присмотрели что-нибудь?
1: Скажите, а вот эта модель сколько стоит?
0: Отличный выбор! Обратите внимание на дизайн, сочетание изысканной классики, модных трендов и при этом превосходные аэродинамические характеристики. Осмотрим салон.
1: Слушайте, удобно как, а?
0: Конечно, здесь все создано для того, чтобы вы не почувствовали усталости и напряжения от дороги. Закройте дверь. Откиньтесь на специально разработанную ортопедическую спинку кресла. Погрузитесь в чистейший объемный звук новейшей стереосистемы.
1: Да, потрясающее ощущение, я вам скажу.
0: Ну что, оформляем покупку? Дорого? Не волнуйтесь. У нас действует гибкая система кредитования, 0% предоплаты, минимальный пакет документов, минимальный авансовый платеж. В общем, все минимально. Так что решайтесь, подпишите договор и отправляйтесь домой на машине вашей мечты.
1: Алло?
2: Скворцов Виктор Сергеевич?
1: Да, это я. С кем, простите?
2: Коллекторская служба банка «Фортуна». Когда вы погасите задолженность по своему автокредиту, просрочка по процентам превышает 6 месяцев.
1: Как? Какие 6 месяцев? Простите, я вносил платежи ежемесячно. Вы о чем?
2: А вы свой кредитный договор читали?
1: Естественно, читал. А что?
2: Там же черным по белому, мелким шрифтом в конце 5-го листа сказано, что в основной график платежей не включается обязательное к уплате спецкомиссии в 30% годовых.
1: Сколько процентов?
3: Какие проблемы кроются за искушением, можно узнать, лишь поддавшись ему. Но стоит ли ради этого так рисковать?
1: Да вы что, где же я возьму такие деньги?
2: Раньше надо было думать, а теперь извольте заплатить.

0: Факты.
1: Традиция клясться на Библии противоречит тексту Священного Писания. В Евангелии от Матфея мы читаем: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх того, то от лукавого, говорит Иисус.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 19 июня 1834 года родился Чарльз Спердженн, человек, оказавший огромное влияние на различные протестантские деноминации, из-за чего его часто называют «королем проповедников». По собственному утверждению Спердженна, он начал сознательно исповедовать христианскую веру в возрасте 15 лет. После крещения в мае 1850 года он переехал в Кембридж, где и начал свою проповедническую деятельность. Первая печатная работа Спердженна «Gospel Tract» была издана в 1853 году, когда он был еще пастором небольшой баптистской общины. Но уже в следующем году молодой Спердженн, которому на тот момент было всего 19 лет, занял место пастора в знаменитой лондонской церкви – часовня на улице Нью-Парк, где быстро приобрел популярность как проповедник. Уже в 1855 году проповеди Спердженна стали печататься еженедельно и широко распространяться среди жителей Лондона и за его пределами. Всего, по подсчетам биографов, Спердженн за свою жизнь произнес около 3600 проповедей и издал 49 книг. В 1856 году, поскольку его собственная церковь не могла вместить всех желающих, Спердженн впервые начал проповедовать в концертных залах, где одновременно собиралось до 10 тысяч человек. В 1857 году Спердженн поставил своеобразный рекорд. Послушать его проповедь собралось 23 654 человека, благодаря чему в прессе он получил титул «короля проповедников». В 1861 году завершается строительство нового церковного здания, рассчитанного на одновременное присутствие 6 тысяч человек. Церковь получила название «Metropolitan Tabernacle», то есть «Скиния Метрополитен». Здесь Спердженн продолжал служить до самой своей смерти. Скончался Чарльз Спердженн в 1892 году во Франции, в Монтоне, где находился на лечении. Похоронен в Лондоне.
2: След

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Вячеслав Сафронов, координатор проекта «Год для Иисуса».
1: Дорогие братья и сестры, я благодарен Богу за то, что Господь в Своем Слове не сокрыл от нас ничего. Он не сокрыл от нас то, что было в прошлом, Он не сокрыл от нас то, что есть в настоящем, и Бог говорит о том, что ждет нас впереди, в будущем. Писание говорит, что идут непростые времена для людей, живущих на этой земле, но для нас, как для верующих, это хорошее время мобилизоваться в том, чтобы искать лица Божьего, для того, чтобы собираться в домашних группах, чтобы поклоняться Богу, чтобы объединиться в отношениях, в общениях друг с другом, чтобы начать проповедовать Слово Божие этому миру, нести будущность и надежду всем вместе. Писание говорит нам о том, что вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он наша помощь и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Библия говорит о том, что Господь является гарантией того, что Он будет хранить нас от смерти, Он будет хранить нас от болезней и немощи, и что во время голода Бог будет питать и заботиться о каждом из нас. Все, что Бог ожидает от нас, это что мы будем уповать на Него. И насколько мы будем уповать на Него, настолько милость Божия будет изливаться в нашей жизни. Чем больше мы уповаем на Господа, тем больше милости мы будем видеть в своей жизни и в жизни тех, кто рядом с нами. Поэтому давайте вместе объединимся в поклонении, хвале, будем ходить на домашние группы, давайте через онлайн будем молиться, слышать Слово Божие, давайте вместе поклоняться Господу. Любим вас, благословляем. Бог про тебя не забыл.
2: Слава Богу за все!

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: «Земное все прах и тлен, и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны. Имеющий веру имеет все и ничего потерять не может». Русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург и переводчик Иван Тургенев.
1: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Избранные. Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Книга пророка Амоса, 3 глава, 2 и 3 стихи. Бог избрал Израиль не потому, что они были хорошими или сильными. Он избрал их, потому что Он любит их. И именно через народ Израиля Бог решил привести Спасителя в этот мир. Как Израиль, мы также были избраны не потому, что мы хорошие, или не потому, что у нас есть что-то, что нужно Богу. Бог избрал нас, потому что Он любит нас и хочет общаться с нами. Общение предполагает единство. Для того, чтобы иметь общение с Богом, вам нужно быть в согласии с Богом. Это означает, что вам нужно следовать правилам, которые Он установил. Мы не в том положении, чтобы заключать сделки с Господом. «Сделай это для меня, и я сделаю это для тебя». Мы беспомощные грешники, которые стоят перед Богом с пустыми руками. И Он смотрит на нас с состраданием и говорит: «Я избрал вас». Быть избранными людьми Бога — это большая ответственность. Мы знаем Его пути, мы знаем Его требования, мы ходим в свете и имеем понимание Его слова, поэтому мы будем судимы по высшему стандарту. Если мы выбираем согрешить, Бог накажет нас, потому что мы принадлежим Ему. Какое это благословение — быть любимыми Богом, избранными Богом и прощенными Богом. Давайте ходить в единстве с Ним и показывать Его величие миру, который еще не знает Его. Отец, мы так благодарны, что мы Твои. Да не отойдем мы никогда от Твоей истины, но доходим мы с Тобою в послушании. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Всем привет. Это София Гуска, и вы слушаете «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Луки.
1: А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест. Тогда он будет следовать за мной. Потому что тот, кто хочет спасти свою жизнь, ее потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее спасет. Что пользы человеку, если он, приобретя весь мир, сам погибнет или покалечится? А кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится признать, когда придет в сиянии своей славы, славы Отца и Божьих ангелов».

0: Я снова это сделала. Ну почему, Господи? Ну почему я снова совершаю этот грех? Я просто ничего не могу с собой поделать.
1: Ты плачешь, красотка. Кто тебя обидел?
0: Я только что опять это сделала. Я поклялась, что никогда больше не сделаю это. И вот, пожалуйста, в тот же самый день.
1: Да относись ты проще к этому. В конце концов, ты же всего-навсего человек.
2: Кстати, суд идет. Пожалуйста, садитесь. На скамью приглашается подсудимая.
0: Да, Ваша честь.
2: Защитник, ваши доводы.
1: Моя подзащитная признает себя виновной.
0: Что?
1: Ваша честь.
0: Вы мой адвокат?
1: Но мы вверяем себя милости суда, Ваша честь. Дело в том, что моя подзащитная всего лишь человек. Простой смертный, понимаете? И кроме того, не она одна несет ответственность за совершенное преступление.
2: Не понял, а кто еще несет?
1: Я, Ваша честь. Падший ангел. Люцифер. Короче говоря, черт ее попутал, Ваша честь.
0: Ваша честь, у меня есть хоть какой-то шанс на помилование.
2: Выбрав в адвокаты соучастника преступления, у вас действительно мало шансов, но вы продолжаете настаивать на своей виновности.
0: А какой у меня есть выбор?
2: Нам еще не были представлены доказательства преступления. Прокурор, вы готовы предоставить суду доказательства?
3: Да, Ваша честь.
1: О, нет, только не ты опять!
2: Порядок в суде.
1: Прошу прощения, Ваша честь.
2: Какие доказательства вы имеете против подсудимой?
3: Прошу прощения, Ваша честь, но все документы с доказательствами против подсудимой бесследно исчезли.
2: Как это исчезло?
1: Он всегда это делает! Он мне назло это делает!
2: Порядок в суде!
1: Почему меня не предупредили, что мой клиент крестьянин?
2: Порядок в суде!
1: Ваша честь, я был введен в заблуждение стороной обвинения! Я требую отложить слушание!
2: Порядок в суде! Так каким образом исчезли доказательства против подсудимой?
3: Ваша честь, дело в том, что когда я умер на кресте, показания против всех, кто уверовал в меня, исчезли.
1: Ваша честь!
2: Включая доказательства о преступлении подсудимой?
3: Совершенно верно, Ваша честь.
1: Это несправедливо!
2: Порядок
1: вы
2: в суде!
1: Вы только посмотрите
0: Ваша
1: на это!
2: Это не за...
3: Я понимаю, что...
2: Порядок в суде!
3: Ваша честь, я понимаю, что со стороны это может показаться несправедливым, но когда я умер на кресте, я сам понес наказание за все преступления. Преступления подсудимой.
1: Ваша честь!
3: Даже за те, которые она еще не совершила.
1: Ваша честь, это безумие! Что вы его слушаете?
2: Мне это тоже не нравится. Но если против подсудимой нет никаких доказательств, мне ничего не остается сделать, как объявить ее невиновной.
1: Какая же она невиновная? Ежу, понятно, она виновата!
2: Суд окончен. Все свободны.
4: Свободное радио. Нам по пути.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, привет! Это Катя. Бывает у вас, что накрывает депрессия? Хотела бы я увидеть человека, который никогда не унывает. Но знаете, даже у великих героев веры бывали такие периоды. Вот, например, пророк Илия. После триумфальной победы над языческими пророками он садится под одиноким кустом и молит Бога о смерти. Он говорит Богу: «Забери мою жизнь, ведь я не лучше моих предков». И Бог утешает его. Он посылает ангела, который ведет его на гору Хариф и указывает дальнейший путь. Так что даже если на душе совершенно темно и глухо, можно сказать об этом вслух, и Бог услышит. Вы на свободном радио.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. По-настоящему услышать Слово Божие значит согласиться с Ним, принять Его в сердце и применить в наших буднях. Именно эту мысль очень ясно выразил апостол Иаков в 1 главе 22 стихе. Давайте прочитаем. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Помните строки: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». И если в стихотворении признания эти строки последние, то в реальной жизни самообман, основанный на убеждении «мне просто достаточно того, что я слышал», чреват началом большой беды для человека и дорогой к разочарованию. Опасность этого духовного недуга в бессимптомном проявлении болезни, не вызывающей ни боли, ни сожаления. В этом как раз вся сложность этого положения пред Богом — слышать, но не исполнять. Допустим, вы услышали, что где-то есть хорошая кофейня. Эта новость совсем не означает, что мы пробовали их кофе. Или мне известно, что на другой стороне улицы есть магазин, в котором я могу купить то, что ищу. Это знание не делает меня владельцем этой вещи, правда? Как минимум, мне нужно перейти дорогу, войти в помещение, взять и расплатиться. Почему слышавший Божье Слово не торопится его исполнять? На этот вопрос есть много причин, и все они примерно сводятся к одному. Человеку кажется, что Божьи заповеди ограничивают его выбор или свободу. Но на самом деле Слово Божие — это наша защита от разного рода произвола и бессмысленности. Попытка достичь цели малой кровью — это своеобразный бич современного псевдохристианства. Соприкасаясь со Священным Писанием, оно смотрит на тексты Библии, как на полки с предметами или на шоурум с вещами, с последующим поиском бирки с ценой. Что я могу или не могу себе позволить? В нашем контексте буду или не буду то или иное Слово Божие исполнять? Все хотят скидок, ждут распродажу, чтобы истина со временем подешевела. Или если она не дешевеет, то сами тайно переписывают ценники, вырывают страницы, чтобы их не читать, а главное не исполнять. Словом, списывают товар. Думают, что цена определяется их спросом. Не будет его, и ценник пойдет вниз. Но забывают, что истина не товар. Наступит время, и она сама будет взвешивать своих оценщиков. Решение купить что-то ценное за недорого всегда потерпит неудачу. После подобной попытки человек не просто остается при своем, он теряет главное — время. Сам Господь предлагает нам себя в качестве объекта познания. Не вещи, но скидку делать не будет. Цена будет высокой и одновременно посильной. Абсолютно для каждого человека вне национальности, социального статуса, пола, возраста. Какой же ценой мы сможем приобрести его внимание? Еще Льюис отмечал, что христиан от последователей других религий отличает одна черта. Это старание. Будем стараться, друзья, исполнять написанное, чтобы нам не обмануться и не промахнуться мимо вечности. Исполняя Слово Божие, мы делом подтверждаем свою любовь к Богу. Иисус сам сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». С вами был пастор Олег Бут. До свидания.
0: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как возникает конфликтная ситуация? Пожалуй, главная причина – это наши обманутые ожидания. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Сердитая перепалка между супругами часто оканчивается тем, что оба чувствуют себя оскорбленными, униженными и отвергнутыми. Но объективности ради давайте признаем, часто мы больно раним друг друга, даже не подозревая этого. Причина наших душевных травм и ран вовсе не намеренное оскорбление, а скорее наши обманутые ожидания. К примеру, вы всю неделю вертелись, как белка в колесе, трудились, не покладая рук. И вот приближается долгожданная суббота, которую вы желаете провести, сидя у телевизора или играя в гольф с друзьями. Ведь вы заслужили хотя бы один выходной, но ваша супруга надеется, и тоже вполне обоснованно, что именно в этот день, хоть на несколько часов, вы возьмете на себя заботу о ваших детях, которым она всю неделю вытирала носы и меняла пеленки. Почему бы ему не пойти мне на выручку и не дать перевести дух? Ведь я тоже заслужила это. И снова обманутые ожидания. И когда в 8 часов утра в субботу сталкиваются эти почти противоположные интересы, вспыхивает огонь. Как избежать этого столкновения ожиданий? Рецепт один. Мы должны предупредить конфликт. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. А я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно посмотреть прямо сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 2015 года «Где же добро?» Режиссер Рики Барчелл. Фильм основан на реальных событиях. Семья пастора. Пастор поддерживает движение против абортов, как и положено христианину. Но что он будет делать, когда его жена забеременеет в результате изнасилования? Непредсказуемые события проверят на прочность убеждения каждого. И как такие события могут происходить с христианами ко благу? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. «Где же добро?» – так называется фильм. «Where is good?»
1: Свободное радио. Свободное FM. Твое

0: Если вы говорите, если вы думаете, если наномыслишка у вас сегодня проскочила, мол, нет у вас жизненных сил, вы устали, предлагаю вспомнить про лук. Не для того, чтобы порыдать над сульфоксидами и ферментами, которые распадаются, кстати, образуя серную кислоту. Порыдать бывает излюбленным девчачьим занятием, но нет, не сегодня. На этот раз про лук заговорила, чтобы взбодриться. Потому что лук, он ведь какой? Стойкий и живучий. Вот забудешь его где-нибудь в темном углу, так он ведь что там сделает? Правильно, прорастет. Забудешь его в холодильнике? Да, понадобится побольше времени, но он и там прорастет. Вы его обрежете? Мол, нечего тут цвести, тоже мне возомнил. Лук затаится, а потом что делает? Правильно, прорастет. Лук сдаваться вообще никогда не собирается. И знаете что? Лук смог, значит и вы сможете. Не вздумайте сдаваться.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Входите через узкие ворота, потому что широки ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни –

0: Штурман, ну что там?
1: Вижу свет, капитан! Маяк! Маяк! Слава богу, нас не отнесло в открытое море! Берег там! Значит, скала в другой стороне! Мы в безопасности!
2: Ура! Ура!
3: Пора зажигать маяк, слышишь?
2: А какой в этом смысл? Кому это нужно? Что-то я не слышал, чтоб кто-то спасся благодаря нашему маяку. Все это напрасная трата топлива.
3: Да ну, брось ты. Мне кажется, наш маяк многим указывает верный путь.
2: А ты лично видела хотя бы кого-нибудь из них?
3: Нет, но ведь зажигать маяк – это наша обязанность, а остальное – это уже не наше дело.
2: И все-таки я не могу выполнять работу, в которой нет никакого смысла. Извини, но сегодня я не буду зажигать маяк. Лучше займусь чем-нибудь по-настоящему важным.
0: Штурман, что там?
4: Капитан, я ничего не вижу, странно, но по моим расчетам маяк должен быть там, но света нет.
0: Значит, вы все-таки ошиблись, штурман. Держим курс прямо.
1: Скалы, капитан, мы налетели на скалы.
4: Я ничего не понимаю, отчего же там горел маяк?
5: Не переставайте рассказывать неверующим людям о Боге и молиться о них. Даже если все это вам кажется порой абсолютно тщетным, вы даже не представляете себе, насколько это может быть важно.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Те, кто познают Бога, не познавая своего ничтожества, славят не Бога, а самих себя. Величие человека тем и велико, что он сознает свое горестное ничтожество. Дерево своего ничтожества не сознает.
2: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Не отрекаются, любя. Было ничем не примечательное утро в самой обычной поликлинике. Человек довольно преклонных лет пришел к врачу снять швы с пальца руки. Было заметно, что он очень волнуется и куда-то торопится. Спросив, когда будет врач, мужчина дрожащим голосом сообщил, что к 9 часам его ждет очень важное дело, а уже 8:30. Я ответил, что все врачи заняты и смогут уделить ему внимание не ранее, чем через час. Однако, заметив неимоверную печаль в его глазах и некую растерянность в движениях, когда он то и дело поглядывал на часы, под сердцем у меня что-то ёкнуло. Пациентов на прием ко мне не было, и я решил сам заняться раной этого человека. Мне почему-то хотелось с ним поговорить, и я первым начал разговор. «Вы так торопитесь, должно быть, у вас назначен прием еще к одному специалисту?» «Нет, просто в 9 часов мне нужно покормить больную жену, она сейчас в больнице». Из врачебного любопытства я спросил, что с его женой. Мужчина ответил, что у нее, к огромному прискорбию, обнаружили болезнь Альцгеймера. Я успел сделать необходимые процедуры, пока мы беседовали, на что, естественно, потребовалось время. Мне показалось, что к 9 часам мой пациент может не успеть в больницу к жене. Я поинтересовался, будет ли та волноваться, если он опоздает. Мужчина печально покивал головой. «Нет, нет, волноваться она не будет. Моя жена не узнает меня уже 5 лет. Она даже не помнит, кем я ей приходился по жизни». Я удивленно воскликнул: «И несмотря на это, вы все равно каждое утро к 9 часам спешите в больницу к человеку, уже не знающему вас?» Тогда он ласково потрепал меня по плечу и, улыбнувшись по-отечески, ответил: «Да, к сожалению, она не знает, кто я. Зато я помню, кто она. С ней я был счастлив всю свою жизнь». Я подошел к окну и долго смотрел вслед уходящему по аллейке пожилому пациенту. И только когда постучали в дверь, понял, что плачу. Мурашки пробежали по моему телу, и я сказал: «Это та любовь, о которой мечтаю и я». Мой утренний пациент сказал, что был счастлив. Да и она, та женщина, тоже счастливая, имея такого мужа. Не страсть или романтика, а истинная любовь. Вот то, что неприходящее и вечно. Вот такая история. Может быть, вы скажете, что сейчас в наше время уже такой верности, такой любви не осталось. Но вы знаете, если вдуматься, что-то подобное происходит в мире каждый день. Я поясню. Многие из нас, если честно, вот забыли Бога. Но Бог нас не забыл. Он продолжает о нас заботиться, любить, оберегать, лелеять, всячески помогать. Мы же о нем, может быть, вспоминаем только когда совсем уж припечет, в особо какие-то трудные моменты жизни, а то и вовсе не вспоминаем годами. Но Бог любит нас по-прежнему, Он не забыл нас. И как Он ждет, чтобы мы оценили эту любовь, вспомнили о нем, да, вот, и ответили Ему взаимностью. В Библии, в Ветхом Завете, есть такие слова: «Смотри, не забывай Господа Бога своего, перестав соблюдать Его заповеди. Когда будет у тебя обилие всякой пищи, когда станешь жить в красивых домах тобой построенных, когда будет у тебя много серебра и золота и всего в избытке, то не превозносись в самонадеянности и не забудь тогда Господа Бога твоего». Библия, книга Второзакония, 8 глава. И вот еще апостол Павел в Новом Завете наставляет нас такими словами: «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых».
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Воронкова Ольга. В любую бурю и в сильнейший шторм я знаю, в лодке с Господом плывем. Не даст Он нашей лодке утонуть. Шторм успокоит, нам укажет путь. Когда повисли тучи над тобой, из сердца убежали мир, покой. Склонись в молитве к Господу скорей. Проси Его, спаси и обогрей. А если ты попал вдруг в темноту, низги не видно, Господу Христу взывай скорее. Путеводной звездой Он засияет в небе над тобой. Своих страстей в болото ты попал, и силы нет, ты изнемог, упал. Взывай к Иисусу, не надейся на себя, Он из болота вытащит тебя. И чтоб не повстречалось нам в пути, с молитвой нужно к Господу идти. Он любит нас, Он вечный, Он живой, поможет нам войти в Его покой.
1: Свободное радио.

0: Можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что Бог нас любит? Когда-то я задавалась вопросом, почему все вокруг выходят замуж и женятся, а на меня никто не обращает внимания? Неужели меня невозможно любить? Что со мной не так? И как может меня любить Бог, если на земле меня никто не полюбил? Но земные отношения далеко не всегда являются отражением божественной любви. Сделать их такими можем лишь мы сами, с помощью Бога. Только спустя много лет я поняла, что осознать силу и размер Божьей любви можно, но не через разбитые осколки своего сердца, а только сквозь призму Божьего света. Когда я размышляю над чем-то с позиции здравого смысла, я задаюсь вопросом, если Бог меня так любит, как Он мог позволить этому случиться? Если же я смотрю на ситуацию через призму Божьего света, я слышу слова «Бог так сильно меня любит, что позволил этому случиться. Он идет рядом, и Его любовь никуда от меня не ушла». С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: притчи Соломона.
1: Не заносись перед царем и не занимай место между великими. Лучше пусть он тебе скажет «сюда поднимись», чем унизит тебя перед знатным.

0: Матерный вагон. Читаем не спеша.
1: Гилберт Честертон. Вступительные заметки о важности ортодоксии. Самый удивительный признак чудовищного и скрытого зла современного общества – это необычное и удивительное использование в наши дни слова «ортодокс». В прошлые времена еретик гордился тем, что он прав. Это все королевства мира, полиция и судьи были еретиками, а он был ортодоксом. Он не испытывал гордости, выступая против них. Это они выступали против него.

армии с их беспомощной защитой, короли с холодными лицами, благопристойность государства, благоразумие закона – все это были заблудшие овцы. Человек гордился своей ортодоксальностью, гордился своей правотой. Стоя в одиночестве посреди унылой пустыни, он был не просто человеком, он представлял церковь. Он был центром вселенной. Она вращалась вокруг него вместе со звездами. И никакие ужасы позабытых преисподних не могли заставить его признать себя еретиком. Нынешний человек, следуя современным веяниям, этим хвастает. Он говорит со скромным смешком: «Знаете, я такой еретик?» и озирается, ожидая аплодисментов. Слово «ересь» больше не означает неправоту. Практически оно стало синонимом здравомыслия и отваги. Слово «ортодоксия» больше не означает правоту. Оно подразумевает заблуждение. И все это означает одно и только одно. Людей мало волнует, правы они с философской точки зрения или нет. Иначе признанию в ереси должно предшествовать признание в помутнении рассудка. Представитель богемы в красном галстуке должен кичиться своей ортодоксальностью. Террорист, подкладывающий бомбу, должен ощущать себя по меньшей мере ортодоксом, кем бы он ни был на самом деле. Конечно, глупо, если философы сжигают других философов на Смитфилдском рынке за то, что им не удается выработать общую теорию Вселенной. Это часто случалось в средние века во времена глубокого упадка, но нисколько не проясняло предмет спора. Есть лишь одна идея, которая бесконечно абсурднее и непрактичнее, чем сжигание человека за философию. Это привычка утверждать, что философия ничего не значит. Привычка, которая стала универсальной в 20-м столетии, во времена упадка великого периода революций. Общими теориями пренебрегают повсеместно. Доктрина прав человека уступила доктрине падения человека. Атеизм для нас нынче слишком догматичен и теологичен. Революция слишком упорядочена. Свобода слишком ограничена. Мы разучились обобщать. Бернард Шоу выразил это в прекрасном афоризме. Золотое правило состоит в том, что золотых правил нет. Мы все больше погрязаем в обсуждении мелочей. Деталей искусства, политики, литературы. Нас интересует мнение человека о трамвайных вагонах, его взгляды на Боттичелли, его высказывания о всяких пустяках. Ему позволено переворошить и исследовать миллионы мелочей. Но он не должен найти тот странный объект, который зовется Вселенной. Иначе он придет к религии и растеряется. Нам важно все, за исключением целого. Едва ли нужно приводить примеры всеобщего легкомысленного отношения к мировой философии. Едва ли нужно приводить примеры, дабы показать, что нас, как бы мы ни страдали от этого на практике, мало волнует, является человек пессимистом или оптимистом, картезианцем или гегельянцем, материалистом или идеалистом. Впрочем, один случайный пример я все же приведу. На любом невинном чаепитии нет-нет, да и доведется услышать, как кто-нибудь скажет: «Жить на свете не стоит». Мы воспринимаем это так же, как замечание о хорошей погоде. И никто не задумывается, что это может иметь серьезные последствия для человечества и всего мира. Если бы это высказывание было принято всерьез, мир стал бы на голову. Убийцам следовало бы раздавать медали за спасение людей из когтей жизни, а пожарных обвинять в препятствовании смерти. Яды рассматривались бы как лекарства, врачей вызывали бы лишь к тем, кто здоров, а королевское гуманитарное общество пришлось бы уничтожить как банду убийц. Но мы и мысли не допускаем, что этот болтун-пессимист укрепит общество или ввергнет его в хаос. Ибо мы убеждены, что подобные теории бессмысленны. Те, кто нес нам свободу, разумеется, об этом не думали. Когда либералы снимали запреты со всех ересей, они полагали, что таким образом можно открыть новое и в религии, и в философии. Им виделось, что вселенская истина настолько важна, что каждый обязан засвидетельствовать ее индивидуально. Современная идея состоит в том, что истина вообще не важна.
и потому можно болтать что угодно. Раньше освободителями считались люди, отпускавшие благородного подлеца. Теперь ими считаются люди, выбрасывающие обратно в море рыбу, которую нельзя съесть. Никогда еще не размышляли о природе человека так мало, как сейчас, когда впервые об этом может спорить каждый. Старые заветы гласили, что обсуждать религию позволено лишь ортодоксу. Нынешняя либеральность означает, что ее не позволено обсуждать никому. Хороший вкус, последнее и самое ужасное из человеческих суеверий, молчаливо расцвел там, где все прочее потерпело неудачу. 60 лет назад признание в атеизме считалось дурным тоном. Затем появились бредлафиты, последние религиозные люди, последние люди, которые думали о Боге. Но даже они не смогли ничего изменить. Атеизм по-прежнему считается дурным тоном. Но агония секты привела к тому, что теперь равно дурным тоном считается вероисповедание христианства. Эмансипация заперла святого в одну башню молчания с ересиархом. Так что мы говорим о лорде Англси, о погоде и называем это полной свободой от всех вероучений. Тем не менее, есть люди, и я один из них, которые считают, что даже с практической точки зрения самым важным для человека является его видение Вселенной. Мы полагаем, что домовладелице, которая принимает жильца, важно знать о его доходах, но еще важнее знать о его мировоззрении. Мы полагаем, что генералу перед схваткой с врагом важно знать, каковы силы противника, но еще важнее знать, каковы его убеждения. Мы полагаем, что вопрос не в том, как теория мироздания влияет на деяния людей, а в том, влияет ли на них в целом что-нибудь еще. В 15 веке человека, который проповедовал безнравственность, допрашивали и пытали. В 19 веке Оскара Уайльда, который проповедовал нечто подобное, чествовали и восхваляли. А затем разбили ему сердце и приговорили к каторжным работам, поскольку он довел дело до конца. Можно спорить о том, какой из двух методов более жесток, но незачем спорить, какой из них более смешон. Эпоха Инквизиции, по крайней мере, не опозорила себя созданием общества, которое творит себе кумира именно из того проповедника, которого затем сажают в тюрьму за осуществление его идей на практике. В наше время философия и религия, то есть теории о принципах мироздания, оказались практически одновременно изгнаны из тех сфер, которыми они владели раньше. Высокие идеалы преобладали в литературе. Их вытеснил клич «Искусство ради искусства». Высокие идеалы господствовали в политике. Их вытеснил призыв к эффективности, что можно приблизительно перевести как «политика ради политики». Последние 20 лет идеалы порядка и свободы упорно изгонялись из наших книг. Здравомыслие и красноречие изгонялись из нашего парламента. Литература целенаправленно становилась аполитичной. Политика целенаправленно становилась косноязычной. Общие теории о связи вещей исчезли полностью. И мы должны спросить себя, что мы от этого приобрели и что потеряли? Стали литература и политика лучше, избавившись от моралиста и философа. Когда общество начинает слабеть и теряет инициативу, тут-то и начинаются разговоры об эффективности. То есть именно когда тело превращается в развалину, человек впервые заговаривает о здоровье. Сильный организм интересует не процессы, а цели. Нет лучшего доказательства физического здоровья человека, чем веселый разговор о путешествии на край света. И нет лучшего доказательства душевного здоровья нации, чем постоянные разговоры о походах на край света, о страшном суде и о Новом Иерусалиме. Нет лучшего признака грубого материального здоровья, чем стремление достичь высоких и недостижимых идеалов. Точно так в раннем детстве мы мечтаем попасть на Луну. Ни один из героев великих эпох не понял бы, что значит борьба за эффективность. Хильдебранд сказал бы, что он боролся не за эффективность, а за католическую церковь. Дантон сказал бы, что боролся за свободу, равенство и братство. Даже когда идеал этих людей заключался в том, чтобы сбросить ближнего с лестницы, они думали о действии как здоровые люди, а не о процессе как паралитики.
Они не говорили: эффективность поднятия моей правой ноги обусловлена, как можно заметить, мышцами бедра и икры, которые находятся в превосходном состоянии. У них были совсем другие чувства. Их вдохновляло прекрасное видение противника, лежащего пластом у подножья лестницы. И представив эту экстатическую картину, они затем действовали мгновенно, как вспышка. На практике привычка обобщать и идеализировать никоим образом не означает жизненной слабости. Время больших теорий было и временем грандиозных результатов. В конце 18-го столетия, в эпоху сантиментов и красивых слов, люди были крепки и духом, и телом. Сентименталисты победили Наполеона, циники не сумели справиться с Диветом. 100 лет назад наши деяния во имя добра или зла триумфально превозносились риторами. Сейчас наши деяния безнадежно запутаны сильными, молчаливыми людьми. Этот отказ от высоких слов и грандиозных картин породил целую массу маленьких людей как в политике, так и в искусстве. Современные политики предъявляют колоссальные претензии Цезарю и сверхчеловеку, заявляя, что они слишком практичны, чтобы оставаться безупречными, и слишком патриотичны, чтобы быть нравственными. Но в результате создается впечатление, что министр финансов – посредственность. Новые философы от искусства навлекают на себя те же претензии, потрясая своей энергией небеса и землю. Но в результате создается впечатление, что поэт-лауреат – бездарность. Не хочу сказать, что сейчас нет людей более ярких, но смеет ли кто-нибудь утверждать, что они сильнее гигантов прошлого, следующих своей философии и исповедующих свою веру? Можно спорить, что лучше – свобода или зависимость. Но вряд ли можно отрицать, что их зависимость дала им больше, чем нам наша свобода. Теория искусства вне нравственности прочно утвердилась в узких творческих кругах. Художники вольны творить что угодно. Они вольны написать «Потерянный рай», где сатана победит Бога. Они вольны создать божественную комедию, где небеса окажутся подземельями ада. Но разве они это сделали? Сумели они при всей своей универсальности создать что-нибудь более великое и более прекрасное, чем пылкие речи жестоких католиков-гибеллинов или суровых и несгибаемых пуританских наставников? Создали они, как нам известно, лишь несколько кружков. Мильтон не только побивает их своим благочестием, он превосходит их и в дерзости. Во всех их маленьких стихотворных сборниках не найти более сильного вызова Богу, чем тот, который ему бросил сатана. Не найти там и величие язычества, которое ощущали пламенные христиане, описывающие, как Фарината поднял голову в знак презрения к мукам ада. И причина вполне очевидна. Богохульство – это художественный прием, который зависит от философских убеждений. Богохульство зависит от веры и растворяется в ней. Если кто-нибудь в этом сомневается, пусть сядет и попытается всерьез возвести хулу на Тора. Думаю, что в конце дня семья найдет этого человека в состоянии изрядного изнеможения. Таким образом, ни в сфере политики, ни в сфере литературы отрицание общих теорий не приводит к успеху. Возможно, именно поэтому было так много ложных или обманчивых идеалов, которые время от времени сбивали человечество с толку. Но, несомненно, не было в практике человечества идеала более безумного и обманчивого, чем идеал практицизма. Практичность и приспособленчество лорда Росбери привели к наибольшему количеству упущенных возможностей. Поистине, он признанный символ своей эпохи. Человек, который практичен теоретически, а на практике не практичен больше любого теоретика. Во всей вселенной не найти большей глупости, чем поклонение подобной житейской мудрости. Тот, кто постоянно прикидывает, сильна ли та или иная группировка, перспективно ли то или иное дело, никогда не сохранит веру достаточно долго, чтобы преуспеть. Политик-оппортунист подобен человеку, который отрицает бильярд, потому что проиграл партию, и отрицает гольф, потому что проиграл игру. Для практических целей нет ничего хуже, чем то значение, которое приписывается немедленной победе.
Ничто не способствует стремительному падению больше, чем быстрый успех. Открыв, что оппортунизм ведет к провалу, я решил посмотреть на дело шире, дабы убедиться, что так и должно быть. Я осознал, что куда более практично вернуться к началу и поговорить о теориях. Я понял, что люди, которые убивали друг друга во имя ортодоксии, были куда более практичными и здравомыслящими, чем те, которые переругиваются из-за закона об образовании. Ибо христиане-догматики стремились установить царство святости и первым делом задумывались над тем, что же по-настоящему свято. А наши педагоги-теоретики ратуют за религиозную свободу, не пытаясь установить, что такое религия или что такое свобода. Если жрецы древности навязывали человечеству свои убеждения, то они, по крайней мере, предварительно заботились о том, чтобы изложить их ясно и вразумительно. А на долю современных англиканских и нонконформистских сект выпали гонения за доктрину, которую они даже не могут сформулировать. По этим, а также по многим другим причинам, я решил вновь обратиться к основам. В этом и состоит главная идея моей книги. И я желал бы вести полемику с самыми выдающимися современниками, но не просто в ученой беседе, а в связи с самой сутью доктрины, которую они проповедуют. Меня не интересует мистер Редьярд Киплинг как яркий художник или яркая личность. Он интересует меня как еретик, то есть как человек, который имеет наглость не разделять мои взгляды. Мне не нужен мистер Бернард Шоу в качестве самого блестящего и самого честного человека. Он нужен мне в качестве еретика, то есть в качестве человека, чья философия очень основательна, весьма логична и совершенно неверна. Я возвращаюсь к методам 13-го столетия, вдохновленной могучей надеждой на свершение. Предположим, на улице началась безобразная свара из-за газового фонаря, который желают снести много влиятельных персон. В разгар ссоры появляется монах в сером одеянии, воплощающий дух средневековья, и начинает заунывно вещать в сухой манере схоластов. «Собратья, давайте прежде всего рассмотрим достоинство света. Ежели свет есть добро...» В этот момент его милосердно сшибают с ног. Возле фонарного столба возникает сутолока, через 10 минут столб повален, и все поздравляют друг друга с практическим достижением, не свойственным средневековью. Однако дальше дело развивается туго. Одни валили столб, потому что хотели электрического света, другим требовалось ржавое железо, третьи, потому что любят темноту, в которой вершат злые дела. Кое-кому одного столба мало, надо больше, кое-кто присоединился, потому что подумывал сокрушить городскую управу, кое-кто просто хотел что-нибудь сокрушить. И вскоре в ночи разгорается война, и никто не знает, против кого сражается. И медленно, но неизбежно, сегодня, завтра или послезавтра, люди приходят к выводу, что монах был все-таки прав, и все зависит от доктрины света. Только теперь то, что можно было обсуждать при свете газового фонаря, придется обсуждать в темноте.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Невозможно подстелить соломку в правильном месте, ведь мы не знаем, где именно нас ожидает падение. Жизненные сюрпризы могут надолго выбить из колеи, лишив радости и покоя. И несмотря на то, что от них никто не застрахован, есть способ, с помощью которого можно закалиться. Прозвучит банально, но подобную закалку дает молитва, чтение Писания и близость общения с Богом. На практике это работает так. Убежденность в том, что Бог есть и что Он в курсе нашего происшествия, существенно смягчает удар. Возможно, это последствия наших действий и ошибок, возможно, нет, но Небесный Отец допустил этому произойти и держит ситуацию в своих руках. Поэтому, понимая, что далеко не все зависит от нас, мы выдыхаем и пошагово делаем то, на что можем повлиять в этой ситуации. Помните, чем темнее времена, тем Бог ближе к нам. Закаляйтесь верой и держитесь друг за друга.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Привет, друзья! Даже не так. Привет, лучшие в мире слушатели «Свободного». Здесь Наташа Романцова. И я, как обычно, с вопросами. Все знают, что такое риторический вопрос. Это вопрос, на который ответ не требуется. А как называется вопрос, на который ответ требуется? Очень даже требуется, но его нет. Например, сколько будет длиться гонка, если победит в ней тот, кто придет последним? Могу лишь предположить, проиграет только тот, у кого сдадут нервы. А знаете, чем еще так хороши волны «Свободного»? Здесь вам время от времени будут напоминать, что последние станут первыми.
1: «Свободное радио». Прежде всего, ищем Царство Божье.

Сдаются многие, просто нет ответа. Но суровость жизни делает нас сильнее, а близкие, родные становятся ценнее. Бог просто держит ее на своих руках. Придет время встречи там, на небесах. Всегда исполняется.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, и от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Полечу и не устану, силы в нем найду.

0: Любовь к Богу не терпит ненависти к человеку. Христианский монах, богослов и философ Максим Исповедник.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Я шла по венцам терновым, сквозь боль облетевших дней. Ничто для меня не ново на этой земле теперь. И снова всю боль скрывая, молчала, боялась слез. А ты меня вновь спасая, над бездной в ладонях нес. Терпела, не преклоняясь, мечты спрятав в ночи рук. Давно себе растворяясь, твой голос приняв, как звук. Тебе причиняла раны, душа рассыпалась в ноль. Не ты был тогда обманом, а мир, приносящий боль. Прости мою душу, Боже, ведь нет больше сил молчать. Примером для всех стать может умение твое прощать.
1: Это «Свободное радио».

0: Боже, ну что я им теперь скажу? Что я им скажу? Какой я после этого мужчина? Лузер, пустое место.
1: Привет. Ну, как там, на работе? Все нормально?
0: Нет. Сократили меня. Ничего больше не говори, ладно? Я немного сам с собой побуду, хорошо?
1: Ужинать будешь?
0: Я не голоден. Лузер, как ты мог? Как ты мог? Как ты все это допустил? Ну, я
2: Папа,
0: же просил.
2: Привет.
0: А, привет, дочь.
2: А знаешь, кого мы сегодня видели в парке?
0: Кого же?
2: Белку настоящую. Вот так, близко-близко.
0: Здорово.
2: А почему ты не обрадовался? Знаешь, как я обрадовалась?
0: Да я обрадовался.
2: Нет, ты совсем какой-то грустный.
0: Понимаешь, не могу я сейчас радоваться.
2: Почему?
0: Ну, как тебе это объяснить? Я неудачник.
2: Это как?
0: А вот так. Ничего у меня не получается. Ничего.
2: Но у тебя как раз получается. Еще как получается. Ты все умеешь лучше, чем я.
0: Да я не об этом. Понимаешь, нет, сейчас тебе, конечно, сложно это понять. Ты ведь не знаешь, как у нас у взрослых все по-дурацки устроено. У нас нужно быть успешным в своей карьере, ну, словом, на работе. Ну, то есть быть самым-самым. А я не добился никакого успеха. Никем я не стал. Да что там, свою жалкую работу и ту потерял. Я не могу обеспечить вам с мамой лучшую жизнь. Что бы я ни делал, как бы я ни старался, все впустую. А вот ты у меня такая замечательная, такая хорошая. Ты достойна большего. Словом, тебе нужен лучший папа, чем я.
2: Но ведь его не бывает. Ведь ты мой самый лучший папа. Так больше никто не умеет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: С тех пор Иисус стал открыто говорить своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей закона, и что там его убьют, но на третий день он воскреснет. Петр, отведя его в сторону, стал ему перечить. «Пожалей себя, Господь! Да не будет с тобой такого!» Но Иисус, обернувшись, сказал Петру: «Прочь с глаз, сатана! Ты сбиваешь меня с пути, ты думаешь не о Божьем, а о человеческом.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Я видел войну до края земли. Песок, поросший вереском,

0: Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». До 1905 года вся жизнь общин верующих протекала под неусыпным правительственным надзором и подвергалась всевозможным ограничениям. Так, например, брак, заключенный в евангельской общине, не признавался законным, а рассматривался как простая связь со всеми вытекающими отсюда последствиями. В то время гражданский брак еще не был введен, и положение молодых было чрезвычайно неприятным, а в глазах мира просто постыдным. Но они с мужеством и верностью переносили этот позор. Печатание новых сборников гимнов долгое время не разрешалось. Число же духовных песен все увеличивалось. Находились верные друзья, которые брались писать их от руки в большом количестве экземпляров. Пишущих машин тогда еще не было. В продолжение многих лет мы пользовались рукописными песенниками и вполне привыкли к такому примитивному изданию. Число гимнов росло с каждым днем. Часть из них были переводами с других языков, часть писались русскими верующими. Одним из них был мой брат. К его гимнам моя сестра написала соответствующую мелодию. Все они впоследствии попали в печатные сборники. Позднее Иван Степанович Проханов, много потрудившийся на Ниве Божьей переводами и своими собственными произведениями, увеличил число этих гимнов. Потом все эти гимны слились в один сборник под названием «Гусли». Однако наряду с этим продолжали издаваться и другие сборники. Один из наиболее распространенных гимнов, особенно любимый Иваном Степановичем Прохановым, «Радость, радость непрестанна». Его перевела с немецкого моя старшая сестра, будучи еще подростком. Возвращаясь из заграничного путешествия, проездом в Берлине, мать наша пошла с нами на одно немецкое собрание, после окончания которого состоялась воскресная школа для детей. Там мы впервые услыхали песнь «Радость, радость непрестанна». И моя сестра сразу же решила перевести ее на русский язык для детей нашей петербургской воскресной школы. Наша воспитательница Наталья Владимировна Классовская уже давно начала эту школу. В одном только нашем доме было достаточно для нее питомцев. Времена были другие, и в нашем доме, считая нас и всех служащих с их семьями, жило около 50 душ. У Дворецкого было 7 детей. У одного из слуг – двое, у дворника – 6, у швейцара – 5. В Гагаринском доме было 5 детей, и кроме того, приходили еще со стороны, так что в общем набиралось до 30 детей. Мои две сестры и я участвовали в этой работе. Помню, когда мне было около 9 лет, я уже вела класс девочек. Моя вторая сестра руководила классом мальчиков. Они сидели перед нею на ступенях укромной, но светлой лестницы. Так как классов было немного, то они размещались где и как могли. Среди ее учеников был маленький белокурый мальчик Коля. Впоследствии он стал благословенным проповедником Николаем Ивановичем Пейсти. Работу свою на Ниве Господней он начал, кажется, в Эстонии, в Финляндии, потом в центральных губерниях России, затем в Маньчжурии, оттуда в Соединенных Штатах Америки, где он руководил целой миссией. И там же, несколько лет спустя, после Второй мировой войны, отошел к Господу. За несколько месяцев до смерти он навестил нас в Париже, где провел ряд благословенных собраний. Во время этого приезда он навестил дочерей Пашкова, и я тоже имела радость быть при этой встрече и вспоминать былое.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Лента новостей удручает. Где-то пьяный водитель унес жизни десятка людей. Где-то политический режим ужесточил преследование верующих, а где-то легализовали и одобряют еще неведомо какое извращение. Кто-то предъявляет претензии Богу, который не досмотрел за нашим миром, а кто-то понимает, что все это лишь последствия нашего греха. Еще в Эдемском саду Творец предупредил о последствиях непослушания. Это болезни, страдания и смерть. Ничего с тех пор не изменилось. Мы все так же выбираем грех и все так же получаем результаты. В этой ситуации настоящим безумием является игнорирование благой вести. Бог не бросил человека, когда он решил избрать непослушание. Бог предлагает нам путь прощения и примирения с Ним благодаря тому, что Христос получил наказание за наш бунт и последствия нашего греха вместо нас. Стакан все так же наполовину пуст. Но будьте оптимистами. Мир лежит во зле, но это еще не конец. Бог предлагает нам прекрасный путь. Прочитайте Евангелие и узнайте об этом подробнее.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его».
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

История христианских гимнов. «Я желаю тебе повстречаться с Христом». Автор этого гимна – Анна Вельк-Дейр, поэтесса, автор многих известных христианских стихов и песен. Анна родилась в Казахстане в 1952 году. Росла в многодетной христианской семье, была второй из 9 детей. В Караганде, куда семья Анны переехала, когда ей было 16 лет, Анна начала писать свои первые стихи и тексты песен. Вся семья Вельк была очень одаренной музыкально. Часто было так, что Анна писала тексты, а ее сестры – мелодии. Потом вместе они пели эти песни на богослужениях. Гимны подхватывались друзьями, записи на магнитофонных лентах передавались в разные уголки страны. И таким образом песни трудились во славу Божью во многих церквях. По словам самой Анны, Бог, видящий все и знающий все и любящий всех, дал рождаться песням ради тех, кому они будут нужны. И дело совсем не во мне, это Его песни. Мне остается только смиренно благодарить Его за то, что Он благоволил пронести эти песни через мое сердце. С 1989 года и по настоящее время Анна Вельк-Дейр живет в Германии. На сегодняшний день издано 4 сборника ее произведений, многие из которых звучат в церквях гимнами хвалы. Один из таких гимнов – «Я желаю тебе повстречаться с Христом», исполненный солистом Большого театра Андреем Желиховским.

0: История христианских гимнов.
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 20 июня 404 года Иоанн, прозванный через 150 лет после своей кончины Златоустом, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей и учителей церкви, был окончательно низложен и сослан в город Кукус в провинции Малая Армения. Через 3 года, все еще находясь в пути к новому месту ссылки, он скончается. Дворцовые перевороты в столице империи не были редкостью. Интриги плелись постоянно. Архиепископ же Константинополя Иоанн избегал светских приемов и банкетов и отличался аскетической жизнью. В храме он говорил не с высоты епископской кафедры, а с амвона чтеца, стоя посреди церкви, окруженной народом. Златоуста очень любили. В пользу бедных он продал церковные сосуды, шелковые и золотые украшения алтарей, ковры и богатейшие церковные ризы. Современники оставили нам такое описание Иоанна Златоуста. Невысокого роста, изможден, лыс, лоб в глубоких морщинах. К тому же имел негромкий голос и слабое здоровье. Его сила заключалась не в звучности речей и не в красивых словах, а в любви ко Христу и к людям, которых он вел к нему путем евангельских заповедей. Когда всю силу власти в Византии взяла императрица Евдоксия, женщина властолюбивая и порочная, она задумала избавиться от неугодного праведника. Императрицы доносили, что, обличая нравы двора, дамскую суетность и страсть к дорогостоящим нарядам, Златоуст говорил именно о ней. К архиепископу пытались подослать убийцу, однако народ задержал его. После праздника Пятидесятницы, 9 июня 404 года, Иоанн все же был арестован и отправлен в ссылку. Ему разрешили проститься с друзьями. Во время прощания Златоуст призывал лишь к одному – не устраивать раскола в церкви.
3: След в истории.

0: Бог полюбил птиц и создал деревья. Человек полюбил птиц и создал клетки. Французский сценарист Жак Деваль.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как выбрать из двух зол? Легко следовать Божьим заповедям, когда ты четко понимаешь, что есть добро, а что зло. Но в жизни чаще сталкиваешься с ситуациями, когда выбор не очевиден. Какое решение не примешь, кто-то пострадает. Или оно обернется благом для одних и неприятностью для других. Уволить нерадивого сотрудника ради других коллег, которые делают за него всю работу. Или пожалеть его, ведь он переживает трудный период жизни. Рассказать близкому другу, что ты знаешь об измене его супруга, или промолчать. Остается принимать решение, исходя из того, что им одним вопрос не закроется. Мы будем отвечать и за его исход. Поэтому делать выбор приходится из понимания того, насколько ты потом сможешь помочь другим справиться с последствиями решения. Решил уволить сотрудника? Подумай, как поддержать его в отсутствии работы. Решил оставить? Помоги коллегам справиться с нагрузкой.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
3: Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, как конвоир. Ты за тумбочкой ныкал помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И однажды среди мусорных баков ты встретил его.

знаешь, как победить тревогу и боль. И ты немного понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 15:00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов

Твой приятель Виталий был странен и длинноволос. Ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил: я понимаю, о чем ты, старик. И протянул тебе стопку зачитанных правильных

Этим утром ты очнулся в подвале на битом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склеп. Вдруг ты понял, что рядом с тобой есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащил за собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, и он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом, поднимайся, отчитывая это.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Приготовьтесь встретить Господа. «Посему так поступлю я с тобой, Израиль. И как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. Бог неоднократно предупреждал Израиль. Он наводил на них бедствие. Он старался вернуть их с выбранного ими пути разрушения, но, несмотря на все это, они не вернулись к нему. Теперь близится время суда. Пророк Амос предупреждает людей: «Приготовьтесь к встрече с вашим Господом». На этот раз, однако, встреча будет не с намерениями любви, общения и единства. Эта встреча должна быть встречей противников. Настоящее безумие — встретить Бога в качестве противника. Писание провозглашает: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Книга пророка Исаии, 45 глава, 9 стих. Как можно надеяться на победу в борьбе с Богом? Однако некоторые из вас борются с Богом. Бог говорил вам о том, что является нечестным, развращенным или неугодным Ему в вашей жизни. Святой Дух обличил вас, но вы проигнорировали Его голос и настроили себя против Него. Однажды вы встретите Бога, и вам нужно быть готовыми. Ничто не скрыто от Его глаз. Он знает каждую мысль, каждый мотив нашего сердца. Мы виновны. Но мы так благословлены, потому что у нас есть Адвокат, который представляет нас перед Отцом. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Хвала Богу за Его Сына. Господь, да испытываем мы радость встречи с Тобой каждый день, радость Твоего присутствия, силы Твоего Духа и славы отхождения с Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Курал Фусен из Рассказова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, потому что мои родители верили в Христа, и я с детства уже как бы знал Христа.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Она дает мне возможность найти путь в разных решениях и помогает в трудностях.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Ну, мне понравилась история, как Иисус пострадал за нас на кресте, чтобы мы поверили в Него через кровь, пролитую на кресте.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: В разных ситуациях это бывает и ограничение, бывает и свобода. Это зависит от обстоятельств.
2: Благодарное сердце. Свободное радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Одни уже рождаются знаменитыми, другим доверяют власть, а некоторые в своей жизни сталкиваются с такими препятствиями, что обстоятельства могут забросить их в неизвестную для них страну, но и там они все равно достигнут своего величия и признания. Это великие люди, которые действительно достойны восхищения. Именно таким был один человек, родившийся в иудейской семье в одном из основных центров греческого образования тех дней – в городе Тарсе. На протяжении первой половины своей жизни он носил имя – Савл Тарсянин. Но после необычной встречи с воскресшим Христом стал известен как апостол Павел. Никто другой так не повлиял на развитие христианства, как этот миссионер и преданный своему делу человек. Ему, как наделенному Богом особым даром, принадлежит написание 13 книг Нового Завета. Это больше, чем написал кто-либо другой из авторов Библии.

0: Библии. Будучи ведущим богословом первого столетия, он изложил основные доктринальные положения христианства, сформулировал правила управления церковью и стал величайшим из миссионеров, пронеся проповедь Благой Вести от Иерусалима до Рима и, возможно, до Испании. После своего обращения в христианство, о котором можно прочитать в 9 главе книги «Деяния святых апостолов», Савл направился в Дамаск, где к нему снова вернулось зрение, которого он лишился во время своего путешествия. Его обращение было немедленным и полным. Несмотря на то, что ранее Савл был ревностным фарисеем и самым большим врагом христиан, теперь он стал их самым большим защитником и евангелистом, путешествуя по морям и континентам в непрекращающихся поисках новообращенных. За это он постоянно подвергался сильным преследованиям со стороны его прежних единоверцев. Однажды, стоя перед ожесточенной толпой в Иерусалиме, он дал себе такую характеристику: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Сразу после своего обращения Павел столкнулся со скептическим отношением к нему со стороны христиан. Но именно этого он и должен был ожидать. После 3 лет уединения в Аравии он возвращается в Дамаск, а затем направляется в Иерусалим для того, чтобы встретиться с Петром и Иаковом, родным братом Иисуса Христа, руководившим тогда церковью. Позже он возвращается в свой родной город Тарс и в течение 7 лет занимается своим ремеслом, изготавливая палатки, пока, наконец, его не находит Варнава и говорит: «Брат Савл, Господь нуждается в тебе». Павел вместе со своими друзьями совершил 3 больших миссионерских путешествия и посеял христианскую истину во многих городах и селениях. Он узнал, что значит быть приговоренным к смерти. Неоднократно его оскорбляли и арестовывали за веру. Когда Павел писал одно из своих посланий к церкви в городе Коринфе, он излил свое сердце в словах: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Никакой человек не может достичь многого, не имея конкретной цели, будь то в области образования, науки, промышленности или в служении Богу. Жизнь Павла была целенаправленной. Он знал, чего Господь хочет от него, и исполнил его волю сполна. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио рядом.

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
2: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
1: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
2: «Радуйся, Рави!»
1: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
3: «Друг, для чего ты пришел?»
1: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
3: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
1: В тот час сказал Иисус народу:
3: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
1: Тогда все ученики, оставив его, бежали.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Когда настанут дни лихие, свою судьбу ты не клейми. Дни добрые и дни плохие, как дар от Господа прими. Не знаешь часто в жизни бренной, в чем благо наше состоит, а благо Господу быть верным. Он верой душу исцелит. Господь очистит и избавит, белее снега убелит и к вечным ценностям направит, и милостью благословит. А в жизни, что бы ни случилось, пусть не пугает, не страшит. Душа, что к Господу склонилась, к Нему за помощью спешит. Все для духовного богатства сумеет Бог употребить. Небесного, достигнув царства, ты будешь лишь благодарить.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Сегодня Бог может казаться нам близким и родным, а завтра – чужим и бесконечно далеким. Но наши ощущения вторичны, потому что у нас есть кое-что покруче чувств. Это вера. И мы верим, что какими бы одинокими мы себя ни чувствовали, Бог где-то совсем недалеко. А может быть и вовсе прямо сейчас Он несет нас на своих руках.
1: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: золотые библейские стихи.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Числа, 6 глава, 24-26 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: не так, как вчера. Когда наш внук Джей был маленьким, его родители подарили ему на день рождения новую футболку. Он тут же ее надел и ходил в ней довольный весь день. Когда он появился в ней на следующее утро, папа спросил: «Джей, ты радуешься своей футболке?» «Не так, как вчера», — ответил Джей. В этом проблема любых материальных приобретений. Даже самые лучшие вещи не могут дать нам глубокого, продолжительного счастья, к которому мы так стремимся. Обладая большим имуществом, мы все равно можем оставаться несчастными. В мире счастье обещают тем, кто постоянно что-то приобретает. Нам внушают, что новая одежда, новая машина, новый телефон или часы сделают нас довольными жизнью. Но никакое приобретение не сделает нас завтра такими же счастливыми, как вчера. Потому что мы были созданы для Бога, и ничего меньшее нас не удовлетворит. Однажды, когда Иисус постился и страдал от голода, к нему приступил сатана. Искушая, он предложил сотворить хлеб, чтобы утолить голод. Иисус ответил словами из книги Второзакония: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Конечно, Господь не имел в виду, что мы должны питаться одним хлебом. Он говорил о том, что мы – духовные создания, поэтому не можем существовать только материальными благами. Настоящее удовлетворение можно найти только в Боге и Его богатствах. «Научи меня, Боже, что значит жить Твоими богатствами. Ты имеешь все, в чем я нуждаюсь».
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Знаете, что такое межсезонье? Это когда смена гардероба едва поспевает за сменой погоды. Те самые дни, когда одни в шортах и кедах, и им нормально, другие в утепленных куртках, сапогах и шапках, и им тоже нормально. И иногда мы ведем себя подобным образом после встречи со Христом. Мы уже изменились, мы уже другие, но по инерции мы все еще надеваем старые пиджаки греха. В них неуютно, жарко, но так привычно.
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 20 июня 404 года Иоанн, прозванный через 150 лет после своей кончины Златоустом, архиепископ Константинопольский, один из трех вселенских святителей и учителей церкви, был окончательно низложен и сослан в город Кукус в провинции Малая Армения. Через 3 года, все еще находясь в пути к новому месту ссылки, он скончается. Дворцовые перевороты в столице империи не были редкостью. Интриги плелись постоянно. Архиепископ же Константинополя Иоанн избегал светских приемов и банкетов и отличался аскетической жизнью. В храме он говорил не с высоты епископской кафедры, а с амвона чтеца, стоя посреди церкви, окруженной народом. Златоуста очень любили. В пользу бедных он продал церковные сосуды, шелковые и золотые украшения алтарей, ковры и богатейшие церковные ризы. Современники оставили нам такое описание Иоанна Златоуста. Невысокого роста, изможден, лыс, лоб в глубоких морщинах. К тому же имел негромкий голос и слабое здоровье. Его сила заключалась не в звучности речей и не в красивых словах, а в любви ко Христу и к людям, которых он вел к нему путем евангельских заповедей. Когда всю силу власти в Византии взяла императрица Евдоксия, женщина властолюбивая и порочная, она задумала избавиться от неугодного праведника. Императрицы доносили, что, обличая нравы двора, дамскую суетность и страсть к дорогостоящим нарядам, Златоуст говорил именно о ней. К архиепископу пытались подослать убийцу, однако народ задержал его. После праздника Пятидесятницы, 9 июня 404 года, Иоанн все же был арестован и отправлен в ссылку. Ему разрешили проститься с друзьями. Во время прощания Златоуст призывал лишь к одному – не устраивать раскола в церкви.